незабываемые мгновения твоей жизни.

на ковре из желтых листьев. Платьице простом из подаренного ветра крепдышина танцевала в подворотне. Осень вальс бастон отлетал. Теплый день и хрипло

0: распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
1: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
2: Ненаказуемо.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
4: Вера, вызовите Новосельцева ко мне.
5: Анатолий Фремч, зайдите, пожалуйста, к Калугину.

0: Авторадио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда.
2: Play on the legend level.
3: Пенточка, телефон 214. Получение прибыли не разыграно, связано с риском получения убытков.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
0: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда.
2: Play on the legend level.
3: Пен.бай, телефон 214. Получение прибыли не разыгран, связано с риском получения убытков.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Я огорчу тебя. Она понравилась и мне. Знаешь, почему она работает здесь?
1: Почему?
0: Ведь на такое место просто так не присесть.
1: Понял.
0: Короче, выговор тебе неофициально.
1: О-о.
0: Оставь ее в покое, ведь ты пацан нормальный.
1: Захлопнул.

0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное. Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1. 624-1057.
3: Это лето. И любимая музыка.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Давай безлимитный гейминг.
2: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
2: Стриминг.
1: Скроллинг.
2: Киссинг.
1: Лавинг.
3: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1.
5: 624-1057.
6: Если разговор, то по душам. Если радио, то душевное.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Считайте выгоду июня. В комплексе «Минск-Мир» особые условия на покупку жилой и коммерческой недвижимости, а также на бизнес-апартаменты. При первоначальном взносе 60%, выгода 6%, а если больше, и выгода больше. Плюс рассрочка на остаток до 30 месяцев, без увеличения стоимости. Успейте до конца июня. Звоните прямо сейчас. 7675. Сайт minskworld.by.
2: Сверим время. 8 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Доброе утро. Александр Лукашенко подписал закон об изменении законов по вопросам дорожной деятельности, передает Белта. Документ направлен на создание современной правовой базы для обеспечения экономики и населения качественными, безопасными и надежными транспортными услугами. Законом определяются права, обязанности и ответственность владельцев и пользователей автодорог. В Минтруда рассказали, кому из белорусов положен отпуск 45 дней. Такой отпуск полагается выпускникам вузов и колледжей, которых направили на работу по распределению или целевому договору. Продолжительность отпуска зависит от сферы будущей работы. Например, отпуск 45 дней составит у выпускников-педагогов. При этом, если молодой специалист распределяется в организацию, где уже работал во время учебы в вузе, наниматель предоставляет ему трудовой или социальный отпуск в установленном законом порядке. На станциях Минского метро временно не работает бесконтактная оплата проезда банковской картой, передают Белта. В пресс-службе метрополитена посоветовали пока что воспользоваться другими видами оплаты проезда – жетонами или проездными документами. Экскурсия с куратором коллекции роз организуют в столичном ботаническом саду завтра и послезавтра. Гости смогут прогуляться по розарию в сопровождении специалиста, который раскроет секреты ухода за этими растениями. В саду представлено 260 сортов, объединенных в 18 садовых групп. В их числе современные экземпляры и старинные разновидности, выведенные еще в 19 веке. Сеансы запланированы на 16:30 и 18:00. Продолжительность экскурсии составит около 50 минут. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 80 копеек, евро 3,20, 10 юаней 4 рубля и 19 копеек, 100 российских 3,79.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта Погода.бай, сегодня в стране будет переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте плюс 25-27, в Гродно, Витебске и Могилеве 24-26, а в Гомеле до 28 с плюсом, в Минске сегодня без осадков и плюс 26. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио Бодрисимо шоу с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное. Душевный фестиваль возвращается. 2 дня, 3 концерта. Звездный шансон, душа народная. Танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября. Минск. Дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
2: Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
5: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня.
6: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
5: Ами.
7: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
8: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
9: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
10: Ненаказуемо.
0: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Они большие, они блестящие,
1: почти лысые.
0: Они здесь. Антон Жданов и Дмитрий Занкович. Бодрее всех!
2: Ну, Жданов.
3: Да.
2: И расскажи мне, пожалуйста, как ты...
3: Я прекрасно, вообще
2: супер. Дошел до такой жизни.
3: Да какой-то такой.
2: Повелся, да?
3: Мне очень нравится.
2: А ты же
3: все.
2: Не помнишь, как в школе нас на понты брали учителя?
3: Когда ты такой, вас брали на понты.
2: Ну, скажите, как вы дошли. И ты выкладывал все, хотя они понятия не имели о том, о чем спрашивали.
3: Не, меня так невозможно было вообще.
2: А, и все у тебя возможно.
3: Не.
2: Это вот только ты...
3: Я вот как раз был тем, кто спрашивал.
2: Нет, тем, кто спрашивал, это был мой уважаемый друг. Мы его спускали с цепи тогда, когда мы хотели, чтобы он сорвал урок. Он вставал и начинал задавать с абсолютно невозмутимым видом всевозможные вопросы учителям, на что следовал всегда один и тот же ответ. Подольски сядьте, вы демагог. Но, обрати внимание, нас, учителя, в нашей школе называли на «вы».
3: Ну, правильно.
2: Понял? Вот, мы их на «вы».
3: У нас было проще.
2: И они нас на «вы». И потом, видимо, проще было?
3: Да.
2: Эй, ты иди сюда.
3: Ну, мальчики, ну... Мать.
2: А,
3: ну,
2: вот
3: пожалуйста.
2: Так. Да. Это может быть оттуда.
3: Это был урок физики.
2: Я никогда не забуду, как моя бабушка неожиданно. Я же папа рассказывал. Неожиданно мне было. Я уже после армии, по-моему, был. Там так. Было 24-25 мне было. Она меня к себе так тихонько подозвала. Говорит: а почему ты своих родителей на «ты» называешь? Я обомлел. Потому что до этого, вот 25 лет. Я родителей называл на «ты». И это было как-то, ну, нормально. Да. Никакого замечания.
3: И тут бабушка решила спросить. Поселила сомнение в душе.
2: В душе, да. Ребят, доброго утра всем. Ну, как вы понимаете, здесь абсолютно реальные люди. Люди, которые ничего из себя не строят, потому что бесполезно. Какие есть, такие приходим в эфир. Антон Бубнило, Жданов.
3: Салют всем. Здравствуйте. Дмитрий Душнило, Санкович.
2: Это я душнил, душню и буду душнить. И мы с вами продолжаем эту рабочую неделю. Во вторник уже там подбрасываем газку. В этом музыкальном часе традиционно, конечно, расскажем фирмовый гороскоп, который сбывается, который любят все, ожидают все, это мы знаем. Степень ответственности ясна, поэтому обязательно расскажем.
3: Все знаки зодиака получат по полной программе, то, что гороскоп, да, там.
2: Все знаки зодиака в гости к нам.
3: Ну да, в летний гороскоп.
2: Да, вы же рассказываете о себе, о своих новостях и своих чаяниях. Пожалуйте к нам в Телеграм, душевный радиочат. Ну что, погнали.
4: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
5: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
6: 28 июня «Суперлото» разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
7: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
8: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
9: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
10: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмедпрепараты.
11: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

0: ситуацию.
1: Потихонечку и в нашу группу в мессенджере Макс потихоньку добавляются люди, как неожиданно прям Иван Кондаков.
2: Привет,
1: нам прям вот залетел в хорошем смысле этого слова, мы вам
2: откуда
1: рады.
2: Откуда ты залетел,
1: Вань? Как комарик из окна.
2: Да.
1: И Елену, вот это новый друг у нас в Телеграме, душевный радиочат, будем приветствовать тех, кто вот у нас новый, но в данный момент дело не в этом. Дело в гороскопе.
2: Да, переходим к гороскопу. Мне, кстати, так приятно, что гороскоп открывается, здесь реклама открывается. Бикини всякие тут.
1: Тут я смотрю, у тебя глаз.
2: Ну, такой летний.
1: Глаз зажегся.
2: Вообще.
1: Понимаешь, а в последнее время не горят глаза у тебя, Жданов?
2: Да, серьезно.
1: Вот, глядя на меня вообще, раньше как-то горели, а сейчас что-то вообще...
2: А что это у меня горели глаза, когда на тебя смотрю?
1: Ну, может, потому что ты радовался моим успехам? Этот вот смех ироничный, я понимаю даже почему. Давай,
2: Авен, вот,
1: грянь мне что-нибудь
2: сегодня
1: хорошее.
2: Вы будете ощущать тревожность и беспричинное беспокойство.
1: А я все время его...
2: Нет, найдите... Ты тревожный человек?
1: Я очень тревожный. Серьезно? Я просто вид не показываю. Я ночами не сплю.
2: Так вот почему он лысый.
1: Так вот почему у меня
2: потому
1: нет
2: седой.
1: Волос. Да, но я при этом улыбаюсь.
2: Найдите себе работу.
1: Раньше был я лысый, а теперь седой.
2: Да,
1: а,
2: да,
1: рыжий.
2: Да. Найдите себе работу, загрузите делами, чтобы отвлечься от мрачных мыслей.
1: Куда еще?
2: Излишняя забота о близких может испортить отношения. Дайте им больше свободы, не настаивайте на своем мнении, поддержите их начинание.
1: Я вообще не настаиваю, я просто...
2: Да вот так и все.
1: Да.
2: Что настаивать?
1: Беру за волосы, за собой. Тельцы. 23 июня. Советы или подсказки окружающих будут полезны сегодня тельцам. Подтолкнут их в правильном направлении. Это касается как ваших близких, так и незнакомых людей. Поэтому не стесняйтесь знакомиться 23 июня. Вас подтолкнут прямо посреди проспекта куда-нибудь. Так.
2: Близнецы. День подходит для расслабленного отдыха и восстановления сил. Близнецам нужно перенести решение рабочих вопросов, если таковые намечены на сегодня. Также можно передать часть своих обязанностей родным или друзьям.
1: Ясно.
2: Результаты их работы вас не разочаруют, так что не бойтесь рисковать.
1: И куда перенести? На воскресенье?
2: Куда угодно, неважно вообще. Главное, не сегодня.
1: На следующий год.
2: Главное, не сегодня и не я. Вот это вот.
1: И никогда.
2: Если никто, то никто.
1: Раки, 23 июня. Кто-то из ваших близких нуждается в вашей помощи, раки. Да, вот тебе говорили, тут у меня написали... Раки, самый душевный знак, ну не знаю. Уделите время, решите их проблемы. Это поднимет самооценку и укрепит ваши отношения. Но, видимо, отберет деньги. Слушайте, но закон сохранения энергии никто не отменял, правильно? Если ты помогаешь, ты тратишь деньги.
2: Ну да.
1: Если ты не помогаешь, ты деньги не тратишь, их все равно нет. И поэтому вот круговорот.
2: Ну, скоро вернутся чего?
1: Откуда?
2: Ну, если ты деньги куда-нибудь отпустил, они обязательно вернутся.
1: Никто никогда никуда не возвращается. Что
2: Лев,
1: не льсти себе.
2: Нужно думать о хорошем.
1: Да.
2: Последние дни львы были напряжены и плодотворными. Оцените проделанную работу, отдайте должное своим усилиям. Сегодня вас может посетить вдохновение, желание создать что-то впечатляющее. Займитесь хобби или каким-нибудь прикладным творчеством. Получите удовольствие от работы.
1: Там наша пострадавшая коллега с поломанной ногой уже пятую картину бисером дособирает.
2: Ужас
1: какой. Во энергии сколько это. Я вообще не понимаю. Кристи, привет тебе огромное, мы скучаем. 23 июня, Дева. День будет активным, удачным. Ваша энергия сейчас на высоком прям уровне и многое вам под силу. Дайте девам шпалу сегодня. Пусть носят.
2: Пусть несут.
1: Пусть носят туда-сюда. У них же энергия на высоком уровне. Займитесь теми делами, которые вас привлекают. Блин, короче, если вы увидите где-то на поле
2: человека со шпалой.
1: Со шпалой, который копает без остановки и радостно улыбаясь, это девы.
2: Вторая половина.
1: Это девы.
2: Вторая половина дня весы будут для вас наиболее плодотворной и успешной. Утро надо провести спокойно, расслабленно. А все важные дела назначать на послеобеденное время. Вы получите радостное известие.
1: Ай-яй-яй.
2: Также возможны приятные сюрпризы. Спокойнее относитесь к изменению планов.
1: Спокойно.
2: Спокойно, сейчас приятный сюрприз.
1: Да, я сейчас выхожу.
2: Внимание.
1: Скорпионы, день сложный в эмоциональном плане. Вам необходимо сдерживать свои эмоции, контролировать свой базар. Иначе будет легко испортить отношения с близкими или поссориться с любимым человеком. Это стопудово, вот гороскоп именно сбывающийся. Потому что как не прочту про скорпионов, с содроганием вспоминаю себя в прошлом. Это вот прям вот отсюда.
2: Ладно, сейчас что-нибудь приятное скажу.
1: Давай.
2: Бюстгальтер, купальный, эклипс, рип.
1: Эклипс, рип? Я такой не нашел.
2: Плотная чашка, ладно.
1: А чего у тебя это все вылазит?
2: Ну, не знаю, ну реклама вот.
1: Да?
2: Так, придется много заниматься хозяйственными вопросами стрельцы, бытовыми делами. Если вас раздражает такое времяпрепровождение, обратитесь за помощью к вашим родным. делегируйте. И мне наконец-то им часть обязанностей.
1: Наконец-то!
2: Да. Стрельцам нужно избегать любых. Споров. Ну ладно. Или выяснение отношений. Я думал, может, любых работ сегодня. Будьте хладнокровны.
1: Да,
2: спасибо.
1: Да. Хладнокровно лежите на диване, как ты любишь вот больше.
2: Спасибо.
1: Вы, чтобы вы понимали, это лентяй 10-го левела. Это лентяй...
2: Возможно, даже 11-го.
1: Это лентяй уровня бога. Как все тяжело. Козероги, 23 июня. В сложных ситуациях сегодня нужно слушать свой внутренний голос. Да. Напоминаем вам о прошлом опыте. Вот такая вот печень будет стучаться сегодня, как внутренний голос. Говорит, хозяин, вези меня назад на дачу. Я не хочу на работу.
2: Да.
1: Советы посторонних принесут козерогам больше вреда, чем пользы. Обращайте внимание на мелкие детали. От них во многом зависит успех абсолютно вашего, там, какого-то всего вашего дела.
2: Как говорил дедушка Ленин, лениться, лениться и лениться.
1: Неправда. Он говорил, учиться, учиться и учиться. Может,
2: мне кажется, это все вот эти люди, которые хотят, чтобы ты работал на них. Это они все придумали.
1: А вот сейчас у тебя глаз зажегся. Я не буду на тебя работать. Ты даже не надейся.
2: Водолей, если хотите чего-то добиться, проявляйте инициативу. Ищите необычные пути решения вопросов. Звезды сегодня на вашей стороне, поэтому не бойтесь заняться чем-то сложным или незнакомым.
1: Слушайте, вообще, не бойтесь чем-то заняться, в конце концов. 23 июня, рыбы. Встречи сегодня будут интересными, полезными. Рыбы смогут познакомиться с нужными людьми. Найти каких-то новых единомышленников, потому что старые уже, значит,
2: Уже
1: не тянут, да. Не стоит мечтать строить воздушные замки. Займитесь практическими вопросами. Это сегодня у вас получится лучше всего. Как вы?
2: Прекрасный день.
1: Красавчики. Это если нас...
2: Огонек.
1: Если нас... Спасибо, вот, да. Красавчики вычеркиваю, потому что если кто-то нас, ну вот, включит, посмотрит, да, и скажет, врут.
2: Два огонька.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке «Белвеб» получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
3: Давай безлимитный гейминг.
4: Давай. Шеринг.
3: Чатинг.
4: Стриминг.
3: Скроллинг.
4: Киссинг.
3: Лавинг.
5: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
6: В «Спортмастере» цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-70 и на сайте «Спортмастер Бай». Акция действует по 31 июля 2026 года.
7: Исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией, подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
8: Пока одни просто хранят деньги, другие их уже приумножают до 14.

0: «Майтехно». Выбирайте надежность и выгоду. Открывайте вклад в «Технобанке».
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: слушай, Жданов, ну у нас с тобой сегодня праздник. Помнишь парня, который с супругой приезжал на наш душевный обед?
1: Да, помню. Дим такой, конечно.
0: О, у меня сегодня праздник, у меня друг родился. Димон, мы тебя искренне поздравляем. Это вот он в ТикТоке обозначился. Это всегда тяжело, сложно, да? Говорить от себя, что вот, у меня день рождения, там скромно намекать. Дим, ты прекрасный человек, у тебя замечательная, судя по всему, семья. Ты всегда в одинаковом настроении в глубине автомобиля. Сбрасываешь там...
1: Да нормально все, рассказываю про дни рождения, почему нет?
0: Не, ну да, мы тебя поздравляем. Ты классный человек, как я уже сказал ему в ТикТоке сейчас, да? Что он действительно по-настоящему предан нашей радиостанции. Он всегда на радиоволне, это круто. Но при этом не требует себе вообще никакого ни особенного внимания, ни особенного отношения.
1: Повышенного, да?
0: Повышенного, да. Это очень клево, Дим. На самом деле, мы гордимся, что такие люди, как ты, слушают нашу радиостанцию. Знюха искренне. Ну что можно ему нажелать? И только это так, чтобы не платить.
1: Чтобы не платить? А ну, чтобы не платить, давай здоровья желать.
0: Отлично, Дим.
1: Дим, здоровья
0: это
1: тебе.
0: Это чтобы не платить. Да?
1: Бесплатно, забирай, пожалуйста.
0: Давай, виртуально обняли. О, я снова получил предупреждение.
1: Раз уж мы тут поздравляем, я тоже поздравлю.
0: Кого?
1: Маму любимую.
0: А у тебя мама день рождения?
1: Да? Блин. Ну, мамочка, я тебя поздравляю.
0: Ой, и я вас поздравляю.
1: Здоровья тебе крепкого. Будь такой же, самый лучший. Вот, люблю тебя. Вот.
0: А что так скромно?
1: Ну, потому
0: что... А где вот этот? Вот?
1: Мы тоже не требуем к себе повышенного внимания.
0: Не, ну, мама.
1: Да, ну, привет, мама. Поздравляю.
0: Мама, я же тоже...
1: Да, да, да.
0: Ну, норм. Нормальный сын.
1: Сказал.
0: Покоцанный трохи. Ну, так что, нормальный. Я тоже, ну, я вам желаю, прежде всего, конечно, здоровья. Это самое главное там для наших родителей.
1: Ну, да.
0: Вот, держитесь там. Ну, и вот, посмотри... Какой задел на будущее Иван Марченко, какую фотку нам в телегу прислал.
1: Ого.
0: Мне единственное вот интересно, ну, понятно, что это воркаут-площадка.
1: Фундамент как... хорошего дня. Ты как будто гирю несешь где-то оттуда, где что-то горело.
0: Есть такой
1: слегка чумазый такой.
0: Это раз, Дима, вот у меня тоже вопрос по поводу гири. Их там выдают? Или ты ее с собой принес? Или, как правильно заметил Антон, ты ее украл в горящем доме?
1: Просто проходил мимо площадки. Просто.
0: Ну да, если это правда, и мы угадали, ты спалился по полной программе. Привет тебе огромный. Ребят, спасибо большое за то, что на нашей радиоволне. Напоминаем, совсем скоро радиотерапия. Мы переоденемся в белые халаты. 3 минутки у нас будет для того, чтобы вам помочь. Спрашивайте у нас в Телеграме, душевное радиочас. Сбрасывайте свои вопросы, на которые мы сможем ответить.
1: Ответим, подскажем.
0: Либо да, либо нет. Вот по-другому там, что ждет меня в будущее и сколько мне заплатят.
1: Нет, такого не бывает. Такое... Либо да, либо нет.
0: Либо да, либо нет. Вот таким образом должен
1: ждет
0: быть.
1: Ждет ли меня в будущем что-нибудь?
0: Кроме Жданова. А вот такое спрашивайте.
2: Выбор Белджи начинается здесь. Хмаринская 8.

0: Реклама.
1: 28 июня «Суперлото» разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
2: Огонь! Гриль-фест в самом разгаре в магазинах «Хит». Колбаски «Моравские» из птицы, полуфабрикат. Всего за 5 рублей 59 копеек за 600 грамм. 22 июня по 5 июля. Разжигай по хитовым ценам. Подробности на hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
3: И кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает. «Светофор».
2: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС.бай и по номеру 210.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: Итак, у нас радиотерапия.
1: Ну, наконец-то.
0: Наконец-то.
1: Дождались.
0: Смотри, и прямо на эту, на отбивку ввалилась в студию. Ты видишь, как она в последнее время заходит к нам?
1: Ну да.
0: Открывай. А наушников у нее нет, работать она не сможет.
2: А да? Где мы?
0: А где? Перебьешься.
1: Они, знаешь, они вот как-то... Ну ладно, попробуй.
0: Они разобраны.
1: Ну, посмотрим.
0: Дарья Утюжникова с нами. Ребята, еще раз напоминаем.
1: Увидела.
0: А ты можешь так вот просто приложить? Те, кто лайв трансляции.
1: Они как подорожник работают. Да. Просто прикладываешь и все.
0: Это да. Ребят, душевный радио чат. Мы в Телеграме, вы можете рассказать, задать нам свой вопрос. Мы с удовольствием на этот вопрос тут поколдуем с нашими картами Таро. Вот, ну как с нашими, с моими.
1: Да, но вопрос должен быть таким, чтобы мы могли ответить да или нет. Вернее, карта, чтобы ответить.
0: Да, и что с этим делать, потом будете делать вы. Утюжника, у тебя как жизнь идет?
2: У меня хорошо.
0: Ты прям как знаешь это? Она, знаешь, на кого сейчас похожа? Вот кто смотрит лайв-трансляцию?
2: Кто сломал наушники?
0: Это никто. А, не будем на него показывать пальцы. Маленький поцарапанный после болезни.
1: Вообще никто.
0: Такой, да.
1: Это никто.
0: Она сейчас, знаешь, на кого похожа? На радистку Кэт.
1: Да.
2: У меня падает.
1: У меня точно такая же вот
0: ассоциация. Ну, у тебя пусть падает, понимаешь? У тебя, пожалуйста.
1: Тебя не жалко.
0: У тебя, да. У тебя пусть падает. Итак, душевный радиочат. Мы можем ответить на ваш вопрос. Но если он предполагает по своей сути, либо да, либо нет. Вот так.
2: Ну вот, не зря я руки качала, получается.
0: Руки качала, ты хочешь?
1: Получается, да,
0: зря.
1: Получается.
0: Итак,
2: нет.
0: Вопрос прозвучал.
2: Нет, это
0: не
2: вопрос.
0: Зря
2: ли
0: качала руки Дарья Утюжникова? Что не знаю, твой пацан?
2: Мне сон приснился.
1: О, начинается, давай.
2: Мне приснился сон, где я пошла в квартиру к какому-то неизвестному мужчине.
1: Не ходи так.
0: Взрослеешь,
2: ходила, значит, а он там штаны снимал. Ну, в плане просто.
1: Тем более не ходи.
0: Я тебе говорю, взрослеет.
1: Ну.
2: Вот, ну и, собственно, ничем все не закончилось. Я пошла домой, потому что мне стало как-то стыдно. А у меня откуда-то ключи были от квартиры, что-то вообще.
1: Где мужик штаны снимает?
0: Ну вот, да, видишь. Кто-то она сегодня не в себе. Вообще не в себе.
1: Не в ресурсе.
0: Да, не в ресурсе. Татьяна написала, есть вопрос, сделают ли документы на этой неделе мужу на работу. А, ну правильно. Во-первых, нужны деньги, во-первых, достал муж. Уже пусть едет на работу, правильно? Ну, что ты машешь головой?
1: Ну, давайте.
0: Ты не знаешь, что это такое. Есть.
2: Но у меня во сне.
0: Да?
2: Был муж, наверное.
1: Ты сказала мужик.
2: Ну, мужик, да, был незнакомый мужик.
0: Бабушка слушает. Итак, внимание, сделал ли документы?
1: Думаешь, на бабушкин?
0: Так, вы потом поговорите. Наконец-то. Прямая ориентация карт.
1: Так, что за карта?
0: Случилось. Двойка жезлов. Там мужчина держится за жезл.
1: А там же двойка жезлов.
0: Что ты смеешься? Там мужчина, посмотри, там мужчина держится за жезл. А, что говорит карта? Перспективы карьерного роста. Начало новых проектов. Ну, получается, да. Новое сотрудничество, желание изменить жизнь, сомнения в принятых решениях, необходимость сделать паузу. Ну, это мы вычеркиваем.
1: Да, на работу и карьеру. Эта карта говорит, что в сфере работы и карьеры карта говорит о необходимости принятия решений относительно своей профессиональной деятельности.
0: Ну, все, получается такой неявный намек. Но
2: а да, написано.
1: Вы стоите перед возможностью...
0: Да нет.
1: Перед возможностью нового проекта или направления карьеры.
0: Вот. Да нет. Но, видимо, все получится. Я так предчувствую.
1: Ну да.
0: У меня же еще есть чувство, да? Че вы замолчали? Что за пауза?
1: Нет, мы просто посмотрели на тебя, соотнесли тебя с тем, что ты говоришь, что действительно это.
0: В общем, наконец-то.
1: Или ты толстокожий?
0: Я почти.
2: Мне, кстати, кажется, что да, что
1: толстокожий.
2: Кожа толстовата.
1: Вот, видишь? Сейчас мы диагнозов поставим.
0: А как меряется толщина кожи?
1: Ну как?
2: Плотностью лица, наверное.
0: Плотностью лица, толщина кожи.
1: Если у тебя
0: так,
1: очень
0: подожди,
1: плотное лицо в точку.
0: Сейчас разберемся.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Это настоящий тренд. Видео о комплексе «Минск-Мир» во всех соцсетях. Хотите получить приз? Участвуйте в конкурсе видеороликов «Минск World. Мой город. Мой мир». О жизни в комплексе и его устройстве. До 30 августа разместите в соцсетях видео от 15 секунд и обозначьте специальными хэштегами. Подробности по телефону 7675 и на сайте minskworld.by.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Доброе утро. Благодарность президента Беларуси объявлена 23 преподавателям, студентам и курсантам вузов. Соответствующее распоряжение глава государства подписал накануне. За плодотворную научно-педагогическую деятельность, значительный личный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и развитие творческих способностей талантливой молодежи благодарности удостоены 7 педагогов. Благодарность президента также объявлена группе студентов и курсантов, представляющих различные вузы Беларуси, за отличные успехи в учебе и активную общественную деятельность. Почти 99 тысяч квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в столице за 5 месяцев этого года, как рассказали в Главном статистическом управлении Минска. Организации всех форм собственности в январе-мае построили 1300 квартир. Для нуждающихся в улучшении жилищных условий сдано в эксплуатацию 26 тысяч квадратов. Для этой категории граждан с господдержкой возвели более 20 тысяч квадратных метров. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня установлены камеры контроля скорости. Они работают на 10 участках в Минске. Радары есть на проспектах Независимости, Жукова и на Партизанском. А еще камеры установили на Притыцкого, Денисовской, Кижеватого, Тимирязева, Маяковского и Ваупшасова, а также на МКАД. Автоинспекторы призывают водителей быть внимательными и не превышать скорость. Неожиданный маркер крепкого ментального здоровья озвучили неврологи. Специалисты отметили, что обладатели стабильной психики способны засыпать даже в стрессовых ситуациях. Появление сонливости при сильном стрессе обусловлено двумя факторами. В первом сценарии активизируется классический защитный режим «бей или беги», при котором из-за всплеска адреналина и ускорения пульса мозга начинается расходование колоссального количества энергии, что приводит к быстрому упадку сил и потребности организма в глубоком отдыхе. Вторым типом оборонительной реакции человека на стресс эксперты назвали режим замирания. И к новостям компании. Бренд «Луч» представляет особую коллекцию часов «Брестская крепость». Это не просто часы, это осязаемое воплощение великого подвига, память о котором продолжает жить сквозь время. Тираж всего 400 экземпляров. 200 в исполнении «Сильвер» — матовая сталь и 200 «Роуз Голд» — червоное золото. В дизайне ключевые символы цитадели, и часть средств от продажи будет направлена на поддержку мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 80 копеек, евро 3,20, 10 юаней 4 рубля и 12 копеек, 100 российских 3,79.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране будет переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте плюс 27, в Гродно, Витебске и Могилеве 24-26, а в Гомеле до 28 с плюсом. В Минске сегодня без осадков плюс 26. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.

0: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: когда мой кофе только заваривается, они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
1: Бодриссимо!
0: Шоу!
1: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
0: Бодриссимо!
2: Шоу! Мощный утренний адреналин.
1: Бодриссимо!
3: Утро будет.
0: Бодриссимо!
4: Слушай, ну получается, права народная молва. Век живи, век учись. И поэтому теперь я...
5: Так первое... Ты первую часть попробуй сначала выполнить.
4: Нет, такая... Да, все идет нормально. Я собираюсь жить вечно, если что. Но теперь получается, что я с...
5: Схлопнулся?
4: Нет, с толстокожим лицом.
5: Ну, получается, да.
4: Спасибо Утюжниковой. Мало мне было комплексов.
5: Не, ну она же не стала
4: рассказывать. Мало мне было паранойи. Что на тебе еще одно.
5: У тебя количество материала, так сказать, как в одной точке слишком много.
4: А знаешь почему? Потому что я яйца люблю.
5: Да что ты говоришь?
4: Да. Знаете, что делает завтрак идеальным?
5: Да, да.
4: Правильно, глазунья, которая тебе подмигивает со сковородки. Вот меня все удивляет. Слушай, говорит, столько лет, как тебе не надоело? А мне вот жареная яичница, ну, именно глазунья с парой,
5: ну, да,
4: пара кусочков вареной колбаски обжаренной.
5: Это называется нестареющая классика.
4: Это вот теперь я. Пожалуйста, а можешь теперь вот просто меня так называть? С вами в эфире нестареющая классика Дмитрий Санкович.
5: Нет, глазунья.
4: Да. Друзья, коллаборация, которую вообще никто не ждал. Кобрицкие яйца теперь в упаковке с логотипом душевного радио. Ищем в магазинах Корона, Green, Unistor, 7 Пятниц, XXL, Евроопт, Соседи Простор, там же Копеечка, Маяк и Доброном. Нашли на полке, фотографируем, показываем сторис в Инстаграм или присылаем к нам в Телеграм-чат с хэштегом «Душевное яйцо». И у вас будет возможность выиграть фирменную термокружку. По итогу месяца делитесь теплом, ждем ваши отметки. Это реально здорово. Все видим в Телеграме. Обязательно нужны хэштеги, потому что когда придет время разыгрывать, мы каждую фотографию пронумеруем. А искать фотографии мы будем именно по хэштегу «Душевное яйцо».
5: Я тут позавчера наблюдал. В воскресенье
4: в очереди
5: вечером
4: стояли.
5: Люди, да, люди под... Не, ну, не в очереди, они вот возле этого, как яичного отдела.
4: Яичного отдела.
5: Яичный отдел.
4: Да, да, да.
5: Вот, они стояли там, разбирая, брали вот именно вот так. Подвиньтесь там, дайте мне. Вообще капец.
4: А ты взял?
5: Где?
4: И я.
5: На чё?
4: Подожди, говорит, собственно, коллаборация. Совсем скоро у нас утка Fast News на волне.

0: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
1: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции при применении мазком без инструкции или при консультации с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмедпрепараты.
2: На Озон ораспродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Мыло жидкое Кикс за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
3: Вот это яйца! Всем яйцам яйца! Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
10: АМИ. Акция «Лови волну скидок». Только с 12 по 25 июня. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
11: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
12: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новое авто BLG в наличии в Атлант М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант М. Выбирайте с душой.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Fast News.
1: Как интересно все, и экономно, и здорово, и в рекорды залетает. Мне кажется, сейчас наши где там шаурмичные, где там во фритюре готовят?
2: Во фритюре у нас готовят шаурму.
1: У нас здесь, нет, на станции вообще, я имею в виду. Ну там же шкует, там строго. Я общался, вот у меня есть Андрей знакомый, он шаурмист.
2: Так.
1: Он там на Сенице раньше работал, сейчас здесь в другом месте. Мы там, я там пока детей возле подъездов ждал, пока малые были. Ну, знакомился с шаурмой. Да, ну там было тепло.
2: Ну да.
1: Да, он мне чай иногда давал. Было нормально. И у них там очень строго все. То есть там раз в час ты должен там все убирать, чистить там эти... Там...
2: Ну, это главное, если ты не на вокзале.
1: На вокзале, наверное, тем более. Я к чему? Они сейчас все выдохнут. Я им сейчас дам возможность вот всем апеллировать, если вдруг начнут вот это вот... Ну,
2: давай.
1: Почему у вас масло уже два часа жарит, и вы не поменяете?
2: Почему у вас масло два часа на меня смотрит?
1: Да? Ну, это... Вот у них нет, а вот это, про которое расскажу, может.
2: Давай.
1: Есихиро Цутия, это владелец ресторана в Японии, недавно получил золотую медаль там, на каком-то престижном японском конкурсе. А после этого мужчина дал интервью, в котором поделился главным секретом успеха своего
2: заведения. Не дать и взять.
1: Нет, не, и дать и взять. Дело в том, что в открывшемся 66 лет назад ресторане никогда...
2: Не менялся повар.
1: Не менялось масло.
2: Серьезно?
1: 66 лет.
2: Ужас какой.
1: В котором обжаривается курица. Фирменное блюдо этого ресторана получается уникальным, так как, ну тут написано, выдержанное масло придает ему сложные ароматы и неповторимый вкус. Хочешь посмотреть?
2: Блин, ну да, хочу посмотреть. Ты же помнишь этот вечный суп есть?
1: Который все время кипит.
2: Ну, 50 лет, да.
1: Да, я знаю.
2: О. Вечное рагу.
1: Вот. А вот эта вот курочка, в которой неповторимый вкус, а масло не менялось в этом ресторане 66 лет.
2: Блин, там вроде как такое ощущение, что и курочка не менялась.
1: Но откровения рестораторов впечатлили не всех.
2: Да.
1: Люди испугались, что старое масло небезопасно для употребления.
3: Старое масло.
1: А Йосихиро, это вот он, объяснил, что каждый день масло, в котором жарилась курица, очищается от всех примесей и фильтруется.
2: После чего, конечно, уже начал придумывать
1: на
2: уже.
1: На следующий день к нему добавляется немножко нового
2: сразу
1: масла.
2: Сразу сориентировался, как снять напряжение.
1: То есть технически нельзя сказать, что масло в ресторане действительно 66 лет, но все-таки там вполне могут присутствовать 66-летние молекулы.
2: Короче,
1: молекулы.
2: Сказал, потом понял, что какую-то фигню сказал.
1: И решил спрыгнуть.
2: Да.
1: Ну вот, ничем не Амазон для наших шаурмичных. Масло у них, понимаешь?
2: Просто это 60 лет.
1: Ну, вон, в Японии вон 66.
2: Масло. Да, у тебя есть, даже не знаю.
1: У меня есть изюминка.
2: У тебя есть радиоуправляемый вертолет? Там машинка какая-нибудь.
1: Ну, был. Я, когда ребенка купил, он вообще не играл. Играл я. Это понятное дело, что любой мужчина мечтает о радиоуправляемом вертолете.
2: Да, у меня тоже был. Я вообще с ума схожу от всех этих радиоуправляемых
1: моделей, да.
2: Значит, оказывается...
1: Купи себе радиоуправляемую лодку. Ты потом потеряешь на ней управление.
2: У меня была офигенная подводная лодка.
1: Еще и подводная?
2: Да, подводная лодка. Она под воду уходила там все. Вообще.
1: В ванной-то с ней?
2: Я ее купил в Крыму в 93-м году.
1: Так а где? Так она где шоу?
2: Ушла от тебя? Ну что? Ладно, короче, существуют, оказывается, радиоуправляемые машинки, которые могут ездить по воде. Они реально ездят по воде.
1: Это, у них
2: они развивают большущую скорость.
1: У них вот эта технология, наверное, как это называется, пауки эти водные.
2: Ну, я там... ну да.
1: Видел,
2: да,
1: как они?
2: Да. Как они
1: водоносы,
2: длинномерки.
1: Длинномерки там, что ли?
2: Значит, машинки. Сейчас я покажу вообще видео, вы офигеете. $400 стоит.
1: Одна?
2: Примерно,
1: она
2: да.
1: Большая?
2: Ну, такая, да, такая.
1: А, ну за это еще можно.
2: Это настоящее чудо инженерной мысли. Они развивают скорость колоссальную, 70-80 км в час. 80 км в час.
1: Ты понимаешь, на что ты сейчас людей
2: толкаешь? И даже могут поворачивать прямо на воде.
1: А, многие девочки сейчас потирают руки, наконец-то поедем на море. Да? Мужчина заработал. А ты сейчас что? Ты сейчас всех туда, они все купят и будут.
2: Вот, пожалуйста, на Исландж приехал и запускай автомобиль.
1: Ясно.
2: Какое море? Я показываю эту машинку у нас в телеграм-чате нашем. Это просто невероятная штука. Серьезно.
1: Ну, это правда, ну, она только за счет скорости, мне кажется.
2: Ну да.
1: То есть там нет ничего другого.
2: Вообще ничего нету.
1: А может, это машинка Иисуса?
2: Автомобиль подогнали.
1: Значит, смотри, ты же вечно мне тут тычешь искусственным интеллектом, роботами, да?
2: Да.
1: Прямо в мои классические... Как ты меня назвал? Классика? А,
2: нестареющая классика.
1: Вот ты в нестареющую классику тыкаешь вечно своими...
2: Так, я ничем не тыкаю.
1: Искусственными интеллектами, да, и всем остальным. Я тебе отвечу. И, между прочим, очень хорошая тема. Дискуссии о роботах, осваивающих все больше сфер профессиональной деятельности, ведутся давно. И мы с тобой по этому поводу тоже спорим, да? Высказывается опасение, что роботизированные коллеги начнут отнимать у людей их рабочие места.
2: Да.
1: Ну, это правда. Это страшно.
2: Слышал такое.
1: И кто бы мог подумать, что под удар попадут даже уличные попрошайки. Как ни странно, в нескольких крупных китайских городах прохожие стали замечать гуманоидных роботов, занявших место выпрашиванием денег.
2: Это капец, то есть это люди.
1: А я сейчас покажу.
2: Они напросили денег на некоторое время себе, да?
1: Нет.
2: Они купили робота, чтобы посадить вместо себя, что ли? Это что такое?
1: Ну вот, гляди, прикинь.
2: Ну капец.
1: Ну, я не знаю, вот какие чувства... Ребят, гляньте, у нас в Телеграме душевный радиочат. Вот если бы такой робот вот стоял перед вами на коленях и выпрашивал у вас денежку...
2: Слушай, ну вот первый робот, ладно.
1: Вы бы подали?
2: Он стоит на коленях, но второй-то сидит на картонах.
1: Ну, тоже
2: и,
1: понятно.
2: И, кстати, пятки не оторвал, район не потерял.
1: Эти попрошайки сидят...
2: Ничего себе, у тебя познание, слышно?
1: Эти попрошайки сидят в характерных, жалобных и униженных позах, призывая добряков проявлять щедрость. При этом они являются весьма удачливыми конкурентами у людей.
2: Это просто ужас какой-то.
1: Ты прикинь, вот, а как, вот мимо пройдем. Ну вот если бы котик вот так вот стоял, да, на коленях, дай корма, я бы...
2: Ну котик, ладно.
1: Я бы бросил бы. А это что?
2: А ему надо цифровую валюту, биткоин.
1: Ну нормально.
2: Скидывать.
1: Давай я рядом стану, скиньте мне биткоин.
2: Робота не потянешь.
1: Да. Ребят, как вам такое? Вот заходите, посмотрите у нас в Телеграме душевный радиочат. Куда и катится этот мир? Слава богу, есть живые, настоящие. А здесь мы на волне душевного радио.
3: Если творить, то добро. Если радио, то душевное.

0: ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
1: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
2: Пока одни просто хранят деньги, другие их уже приумножают. До 14,5% годовых. Это доходность вашего вклада в рублях в Технобанке. Можно выбрать вклад, который подходит именно вам. А оформить за пару кликов в приложении «Майтехно». Выбирайте надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Доброе утро. В Беларуси скорректировали правила присвоения государственного знака качества. Постановление правительства подписал премьер-министр Александр Турчин. Ключевое нововведение – появление дополнительного критерия. Отныне знак качества не будет присваиваться продукции, в наименовании которой используются географические указания, не относящиеся к территории Беларуси. Также положение дополнено формулой, позволяющей автоматизировать процесс отбора претендентов. В Беларуси с 1 июля начинается прием заявлений на единовременную выплату для многодетных семей к школе, как сообщили в Министерстве труда. Такая оплата положена семьям с тремя и более детьми до 18 лет. Ее размер составит 30% от бюджета прожиточного минимума на каждого ребенка-школьника. При этом доход семьи значения не имеет. Выплата начинается с 1 августа. Чтобы подать заявление, нужно обратиться в органы социальной защиты по месту жительства. Белавия с 10 августа возобновляет чартеры из Минска в Доху, сообщили Белта в пресс-службе авиаперевозчика. Чартерная программа в Катар будет выполняться раз в 10-11 дней. Более подробную информацию можно узнать в сети. Душевный фестиваль «Грандиозное музыкальное событие» снова в Минске. 17 октября в столичном дворце спорта фестиваль порадует публику сразу двумя событиями. В 15:00 состоится концерт «Душа народная» с участием заслуженного коллектива страны ансамбля народной музыки «Беседы», группы «Балаган Лимитед» Александра Мелеха, ансамбля танцы музыки и песни «Белые росы» и других артистов. В этот день знакомые с детства мелодии порадуют гостей фестиваля ярким созвучием народных традиций и современности. Особым подарком станет появление на сцене специального гостя фестиваля, имя которого пока держат в секрете. А в 9 вечера зрителей ждет концерт-дискотека «Танцплощадка» с душевным радио. И к новостям компании. Анатолий доплатит. Суши 40 штук всего за 28 рублей на сливки.бай. Не пропусти выгоду. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Изольные соломки, глины и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти, салфетки, а также многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5. Это станция метро Первомайская. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 80 копеек, евро 3,20, 10 юаней 4 рубля и 12 копеек, 100 российских 3,79.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта Погода.бай, сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте плюс 25-27, в Гродно, Витебске и Могилеве 24-26, а в Гомеле до 28 с плюсом, в Минске без осадков и плюс 26. Это были главные новости к этому часу, а далее на душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем и Антоном Ждановым.

0: телефон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо
1: шоу.
0: Будем больше улыбаться.
2: Бодриссимо шоу. Будем крепче обниматься.
3: Утро будет!
1: Слушай, ну у меня сегодня прям такое воспаленное воображение. Здесь прям у нас заставки такое понеслась, да?
4: Да.
1: И я прям представляю себе на кондачке какой-то кареты, впереди лоснящиеся черные лошади.
4: А почему ты представляешь что-то старое?
1: И я такой, давай, давай, вперед, ты такой в багаже, да? И вот это вот...
4: Почему вообще... ты представляешь что-то старое?
1: Чего старое?
4: Ну, я не знаю, какие-то кареты, какие-то лошади.
1: Это классика, да, да. Это классика.
4: Даже Шерлок Холмс в начале 20 века пересел в коляску мотоцикла доктора Ватсона.
1: Всем привет, всем доброго, бодрого, яркого, неумолкающего обязательно утра вместе с волной душевного радио. Здесь легенды абсолютного ничего, так сказать, не стареющая классика.
4: Здравствуйте.
1: Мне очень понравилось. Это про меня, это не про него.
4: Здравствуйте,
1: это,
4: здравствуйте.
1: Это стареющая классика. Антон Бубнило-Жданов, это он.
4: Салют, да. Здрасте. Дмитрий Душнило-Санкович.
1: Это я, и мы тут полностью прям с открытыми душами, горящими внутри и снаружи и так далее. Все в вашем распоряжении. Мы объявили абсолютно карт-бланш всем новичкам, которые давно хотели, но почему-то стеснялись появиться у нас в нашем комьюнити телеграм-чата. Нас тут достаточно много, практически 5-700 человек. Это много.
4: Это много.
1: И понятное дело, что поймите меня только правильно, на сухую зайти сюда достаточно сложновато. Теперь, а как встретят, а там же все уже свои, и все тут друг с другом уже знакомы, и ля-ля, 3 рубля. Поэтому вот, ребят, распахиваем дверцы, заходите, будем здороваться, будем знакомиться, душевный радиочат. Ну и плюс ко всему, да, приятная неожиданность. Вы там вообще забросили, если не сказать громче, эту рубрику, а зря абсолютно. Вы же знаете, где звучит волна душевного радио. Расскажите нам.
4: Не стесняйтесь.
1: Александр Владимирович, я не очень понял посыл, месседж, как говорят сейчас, да? Кому шо, а мну кантри. Классик. Подавай на радио.
4: Это он к тому, о чем ты с чего ты начал, собственно. Лошадь там черная впереди.
1: Нет, так это сейчас, а это же раньше пришло.
4: Ну да, я понимаю.
1: А чем тебе Мендес, Александр Владимирович, не подошел? Тоже кантри. Карнавал.
4: Кантри только другая.
1: Ну, кантри это что? Ну, кстати, тоже лошади, да? Ну, Реднекс слишком предсказуемо. Не хотелось бы. Вон, Бандитос, Бандитос, Фет Нина. Джимми, Джимми, Регги, Саншайм. У меня прекрасно английский, пока тебя не было.
4: Написал Александр Владимирович, кантри вроде было здесь когда-то.
1: Дружище, тебе огромный привет. Ты тоже в потусторонней вселенной, нам это нравится. Ты с нами на одной волне. Итак, все рассказали, все, что смогли. Приходите, рассказывайте, что, как, почему. Тут Диму поздравляют. Работаем, балдеем, танцуем с душевным радио СТО Крафтехно Гомель. Ну, Гомель это да, Гомель мы уже давно там прям свои в каждом утюге. Ну, а хочется и в другие.
4: Видишь, как они передают? От Ларгуса Ларгусу привет.
1: Ничего контекстная себе. Реклама мы видим, конечно, но не сопротивляемся. Да, да, да. Да.
5: Реклама. Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Слушай, надо отдать должное, что мы можем, когда захотим. Понятное дело, что люди там нас беспрекословно не будут слушаться. Но смотри, что нам прислал наш уважаемый Макс, который вечно молодой. И пока все идет нормально, да, насколько я понимаю?
1: Душевная выпечка.
0: Душевная выпечка. Улица Калючинская, 21. Мне кажется, знаешь, там такие вот тетушки розовощеки.
1: Такие, сейчас назвал их тетушки, они такие слушают и думают, ничего себе, это, что это я тетушка?
0: Ну, я в хорошем смысле. Знаешь, такие пахнущие ванилью. Да. И такой тебе, протягивает тебе вот эту витую булочку, и она такая вся улыбается, и вся такая, жизнь хороша и прекрасна, да?
1: Да, и ванильный аромат, да, ну классно, душевной выпечке огромный привет.
0: Огромный привет, я не знаю, слушают ли там волну душевного радио, но зачетная абсолютно фотография, кстати, такие же фотографии мы вас ждем с нашей коллаборацией, которую не ожидал вообще никто, все до сих пор в шоке.
1: А она пришла к вам.
0: Да, ковринские яйца теперь в упаковке с логотипом душевного радио. Ищем в магазинах Корона, Грин, Юнистор, 7 Пятниц, XXL, Евроопт, Соседи Простор, Копеечка, Маяк и Добронов, практически
1: теперь
0: все.
1: Так, фактически все магазины, да. И ищите и забирайте эти яйца, потому что они там, ну и реально, я вот рассказывал сегодня, что они расходятся, ну как горячие пирожки. Как...
0: Представляете, вот яйца на ногах, как маскируясь под горячие пирожки, расходятся из этих магазинов. Я все правильно обрисовал?
1: Да.
0: Примерно таким образом?
1: Это сон во время температуры.
0: Я понял. Скажи, Жданов, а ты сторонник все-таки глазуньи или запеченного желтка?
1: Не, я глазуньи люблю.
0: А ты не боишься, что вот меня постоянно брат старший пугает, что вот ты там это самили блядь-блядь-лос?
1: Вообще не боюсь.
0: А что ты такой бесстрашный?
1: Вообще
0: ты, ты не похож на бесстрашного человека.
1: Я достаточно бесстрашен, чтобы есть яйцами, не зажаренные.
0: Вспоминаю твою жизнь. Ну ладно, беру свои слова, как не прискорбно назад. Ты бесстрашный человек. И ты, да, ты вот ты с этим, с глазуньей, да? Ты
1: да,
0: за глазуньей.
1: Да.
0: Вот, то есть здесь мы с тобой стоим на одной полке.
1: Очень нравится. Мне вообще, в принципе, нравится блюдо из яиц. Я не знаю, почему.
0: Ну, все эти омлеты.
1: Да, всякое разное. И все.
0: Так а что их?
1: Меня просто...
0: Блюдо из яиц. А что возможно? Это либо жареные яйца, либо омлет.
1: Ну, все. Здрасте. А пашот как же?
0: Ну, это те же самые яйца.
1: А, ну, кстати, да, пашот, это все яйца.
0: Это ж на пару.
1: Ну, это когда в кипятке они.
0: А такие не в кипятке?
1: Не, когда они вот без скорлупы. Когда внутри яичко, ты выливаешь просто в воду. Ты чего? Да.
0: Ну ладно, ну хорошо, ну
1: не,
0: ладно,
1: так, классно. Да, потом вот взять, я рассказывал, вот с майонезиком перемешать яйцо.
0: Нет, так это омлетик уже, это, получается. Так это е, так я тебе говорю, что по сути два блюда.
1: Ой, ой,
0: нормально наболтали. Да, это мы.
2: Утро будет.
0: Так что, друзья, давайте ищем с хэштегом «Душевные яйца», размещаем у нас в Телеграме. Ну и приходите, новички, мы рады с вами пообщаться. А у нас сейчас в полном размере статус-кво. Ой, заживаем.

0: Реклама. Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
1: Бывают встречи, которые особенно согревают сердца. Душевный фестиваль возвращается 16 и 17 октября в Минском дворце спорта. Три больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Торопитесь на праздник, который нельзя пропустить. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор. Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море. О коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
6: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
7: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: читаю наш телеграм-чат. Во-первых, Екатерина, здравствуйте. Вы вот новый человек, пришедший, видимо, на баталии. Как сказал Антон, открыли портал.
1: Портал, да.
0: В яичницу.
1: Яичный портал.
0: А я тебе могу сказать, если не я, то, наверное, никто яичницу не защитит. Потому что вы все занимаетесь маркетинговой профанацией.
1: Не, вообще красота.
0: Что не?
1: Чего?
0: Смотрите, я сейчас объясню свою позицию.
1: Давай.
0: Мне сбросили фотографию. Значит, ты не ел шакшуку?
1: Да.
0: Я говорю, я не ел, и это ерунда все.
1: Так.
0: Значит, смотрите. Добавили лучку.
1: Так.
0: Всыпали соус. Обычная яичница.
1: Ну, там не соус, там помидоры и перец.
0: Плевать.
1: Ты что?
0: Обычная яичница с овощами, это уже не... Это не яичница, это шакшука.
1: Конечно.
0: Подождите. Добавляем туда чуть-чуть сыра и уже получаем фриттату.
1: Ну да.
0: Нет, Жданов.
1: Ну что,
0: это
1: нет?
0: Это наша яичница с сыром.
1: Что ты скажешь про яйцо пашот?
0: Ну ладно, пашот хорошо.
1: Ну, вот.
0: Это вот единственное, что сюда не попадает. Понимаете, вот что происходит. Вот такие вот недостойные люди, как Жданов и Ижи с ними. Извините.
1: Исключительно достойны.
0: Да? Стоит вот чуть-чуть, давайте, давай. Хорошо, давайте сделаем яичницу с зеленым луком и укропом. Как это назовем? Давайте назовем.
1: Нет,
0: так,
1: зеленым луком и укропом, ладно. Тут
0: да
1: это,
0: конечно,
1: это,
0: а чем отличаются
1: типа
0: помидоры?
1: Приправки, а помидоры это не приправки, это еда.
0: Ну, хорошо, яичница с овощами.
1: Ну, ладно, пусть так.
0: Ну не шукшуша, как это.
1: Шакшука.
0: Шакшупу, чтоб ей было.
1: Одно слово,
0: да.
1: Чтоб не говорить это яичница с овощами.
0: Это точно так же. Едь в Турцию, попробуй мусаку.
1: Но.
0: Мусака.
1: Да.
0: Обычная тушеная картошка с овощами.
1: Не, ну слушай, плов тоже где-то превращается как бы в рис, а где-то потом превращается во что-то.
0: Плов, ну, плов, ладно.
1: Ну.
0: Да. Вот, а все остальное это чистая
1: рис с мясом.
0: Профанация. Да, кстати. Профанация чистой воды. Вот так вот. Поэтому.
1: Короче, главное, чтобы вкусно было.
0: Яичница, ты мне должна. Потому что Станкович, опять я повторюсь, со своей широкой грудью встал на защиту яичницы. Она мне не может сказать спасибо, но я надеюсь, что завтра со сковороды подмигнет. Так а чего мы? Мы что-то по слюням и...
1: Главное, для этого и работаем, да?
0: Для этого тут и посадили. Ребят, спасибо огромное за внимание. Было хорошо, было легко.
1: Вам спасибо большое.
0: Вторник прошли. Сегодня, кстати, у нас очередная новинка. У нас впервые будет выступать живьем группа Parade of

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Здравствуйте. Беларусь решительно отвергает войну и предлагает вернуться к совместным механизмам доверия и безопасности. Об этом заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета заявил во время выступления на международном круглом столе, организованном на площадке ОБСЕ. В качестве одной из срочных мер Беларусь предложила восстановление коммуникаций по военной линии. «Необходимо возвращаться к механизмам прозрачности и контактам на любом приемлемом уровне», — сказал Игорь Секрета. А в МИД убеждены, что проводимая в Европе милитаризация неизбежно ведет к тотальному конфликту, и очередного такого потрясения континент просто не выдержит. С 1 июля в Беларуси вступает в силу новый стандарт финансовых услуг. Национальный банк, выступая главным регулятором, обязал все коммерческие банки внедрить антифрод-системы и начать анализ цифрового отпечатка устройств. Главная цель нововведения – создать надежный барьер на пути мошенников. При входе в систему дистанционного банковского обслуживания необходимо будет нажать кнопку «Разрешение доступа». Дорожную разметку сегодня днем нанесут на двух участках дорог в Минске. Работы запланированы на улицах Кулешовой и Стахановской. Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута и быть внимательными на этих участках дорог. Семейный фестиваль «Вокруг света Абу Кидс» пройдет 27 и 28 июня в столичном ботаническом саду. Гостям предлагают совершить путешествие и всего за один день с 10 утра до 8 вечера посетить 20 стран. Также откроется парк развлечений «Абу Кидс Лэнд». На одной из площадок дети смогут побывать во всех областях Беларуси и освоить секреты традиционного народного ремесла. Можно будет телепортироваться в Антарктиду и поиграть в снежки летом. В программе фестиваля виртуальные путешествия в космос, туры в Китай, посещение Гавайи, гавайской вечеринки и настоящие деревни индейцев. Новость представлена билетным оператором Ticket.pro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятия на любой вкус в нашей афише. И к новостям компании. 3 июля в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет 20-й фестиваль «Багратион», приуроченный ко Дню независимости Республики Беларусь. Вас ждет насыщенная развлекательная программа, масштабная военно-историческая реконструкция и катание на танке. Для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка», а билеты на сайте «Линии Сталина». И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 80 копеек, евро 3,20, 10 юаней 4 рубля и 12 копеек, 100 российских 3,79.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте плюс 25-27. В Гродно, Витебске и Могилеве 24-26, в Гомеле до 28 тепла. А в Минске сегодня без осадков и плюс 26. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.
2: Реклама. Исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией, подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
3: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
4: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
5: Ненаказуемо.
0: Легкое утро на Душевном радио. Удачное начало дня.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
6: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: На Озон ОРОС-продажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Зубная паста Тисвелл за 5,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
8: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
9: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
10: Душевное радио. Слушай.

Новое авто BLG в наличии в Атлант М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте BLG Atlant M.by. BLG Atlant M. Выбирайте с душой.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шортсы и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама. Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Классика хитов.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко заслушал доклад премьер-министра Александра Турчина, передает Белт, а главными темами, на которых акцентировал внимание президент, стали промышленность, сельское хозяйство и сотрудничество с дружественными странами на внешнем контуре. Президент высказался о ситуации в промышленности. По его словам, это будет наиболее проблемное наше направление, которое должно функционировать как положено и приносить в эти сложные времена деньги, прежде всего в бюджет, подчеркнул глава государства. Состояние детей, пострадавших в Брянской области, оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщили в Минздраве. Все дети, включая пациента, которому была проведена операция 19 июня, проходят лечение в РНПЦ детской хирургии. Состояние взрослого пациента остается стабильным, без динамики. План дальнейшего лечения согласован, ведется клиническая работа. Ситуация находится на контроле Минздрава. Более 600 грузовых и легковых авто ожидают въезда в Литву и Польшу, сообщили Белта в Госпогранкомитете. На границе с Польшей 375 грузовиков скопилось в очереди на выезд из Беларуси. Самый загруженный маршрут проходит через погранпереход Кукурыки. Перед литовскими Медининка и Мышельчининка им фиксируется 120 большегрузов. Перед погранпереходами Кузница, Белостоцкая и Тирисполь ожидает 131 легковушка. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. На одной сцене встречаются шансон, поп-фолк, хиты дискотек, жанры, которые редко пересекаются, но именно их сочетание объединяет разные поколения, вкусы и настроения. Душевный фестиваль проходит уже третий год подряд и каждый раз объединяет все больше друзей и почитателей, становясь заметным культурным событием Беларуси. В прошлом году концерты фестиваля посетили более 11 тысяч зрителей, а телевизионные трансляции собрали аудиторию более 200 тысяч человек. А в новом сезоне организаторы готовят еще больше встреч с любимыми артистами живого общения и песен, которые объединяют сердца. Спешите за билетами. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 80 копеек, евро 3,20, 10 юаней 4 рубля и 12 копеек, 100 российских 3,79.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте плюс 27, в Гродно, Витебске и Могилеве 24-26, в Гомеле до 28 тепла, в Минске сегодня без осадков и плюс 26. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.
0: Реклама. Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС.бай и по номеру 210. Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Доброго дня.

0: Недушный день.
1: Какое счастье жить среди людей, учиться и вбирать в себя лучшее, ведь уроки буквально на каждом шагу. Вот так вот не думала, а уже и в видах гофр начинаю разбираться, и в типах змеевиков. Кто мог такое сказать? Сама даже не ожидала, но ремонт капитальный в доме, да, вносит свои коррективы. Жизнь вообще лучшая школа жизни, а летом еще и единственная. Оттого еще приятнее. Это теплая солнечная пора. Привет передаю всем, кто на каникулах экспериментирует с тем, что можно сочетать с клубникой, в какое время лучше проснуться или в отпуске, кто сейчас находится. Ну а под какие треки лучше всего загорается, мы знаем. Под душевные, конечно, ну и под приветы летние, они как витаминки, всегда нужны, их много не бывает. Поэтому открываем телеграм-чат душевного радио и присылаем приветы своим людям. Ну а в конце этого часа автору самого интересного солнечного летнего привета в подарок от душевного радио 10 промокодов на сайт Сливки Бай, чтоб все было, знаете, чтоб счастья было много, как и калорий в любимых наших блюдах. Жду приветы в телеграм-чате.

0: Реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой.
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
4: На Озон Ораспродажа дарим скидки до 90%. Выбирайте. Планшет Honor за 459. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
5: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
6: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при годовом вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмедпрепараты.
7: 28 июня Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ерип или у распространителей.
8: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
9: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
10: Душевное радио. Слушай свое.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Взрослых людей беспокоит такой бесконечный риторический вопрос: где и, главное, когда можно встретиться наконец-то. Но для многих из нас раз в год пересечься — это уже большая удача. Кто-то даже в мастерстве отговорок преуспел. Но, по-моему, просто мы подустали от формата такого домашнедачного, уже понятного. Все игры сыграны, все возможные тосты произнесены. Но сейчас модно приходить, например, в какую-то мастерскую, всем вместе гончарить или собирать витражи, или вышивать. Ну, просто аналогию проведу. Можно, например, всех собрать в гараже и вместе восстанавливать какой-нибудь очень ценный экспонат, например, старенький Форд, который там уже запылился у вас. Но вот в Валенсии, в провинции Испании, удивительным образом друзья встретились на едином пивном экзамене. Любители пенного, естественно, дегустировали, соревновались за призы, конечно, литры. Там и были развлекательные тесты, и слепая дегустация для профессионалов. Но название дегустации больше подходит к другому напитку, да, который сами делаем периодически. Но и подключились, да, и в Сочи тоже одновременно писали. Больше 300 человек в Сочи тоже решили ответить на вопросы по истории, культуре потребления, о технологиях производства. В общем, образовываться никогда не поздно на любую тематику в том числе. Вот интересно, на сколько баллов мы бы сдали такой экзамен. Но как вариант встречи с друзьями вполне себе отличный. Мы же на душевном радио никакие баллы не выставляем, просто собираем ваши приветы в телеграм-чате и делимся ими с теми, по кому вы соскучились. Вот, например, доченьке Виктории Моисеевич Елена передает большущий привет. Она сегодня автовояж совершила Дубай, Абу-Даби, Дубай, до шенген-визы, путешествует человек за границей, и все получилось удачно. Ждем тебя, родная, дома в Минске, пишет Елена. В общем, следят за судьбой своего ребенка, естественно, в Инстаграме. Ну, конечно, контент-то нужен, но теперь осталось придумать вам, Елена, повод и прикатить куда-нибудь. Тоже можно на авто к дочке, к тому самому восстановленному, и продегустировать все, что предлагают эти теплые страны. Жду ваши приветы в телеграм-чате душевного радио. Напоминаю, что сегодня за самый оригинальный привет в этом часе, в конце этой музыкально-разговорной 60 минутки, кто-то из вас получит 10 промокодов на сайт сливки.бай.
0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Реклама.
3: Пока одни просто хранят деньги, другие их уже приумножают. До 14,5

0: Получайте надежность и выгоду. Открывайте вклад в технобанке.
1: Skyline Cinema приглашает вас окунуться в мир незабываемых впечатлений и яркого кино, комфортные залы, вкусный попкорн и уникальные мероприятия. И хорошая новость для тех, кто ценит комфорт и свой бюджет. Теперь попасть в мир кино еще проще. Пенсионный билет в Skyline Cinema всего от 11 рублей. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Ждем вас!
2: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
3: Мы ножки, мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли, как же летом наша жизнь нелегка.
4: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
5: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм».
6: Телефон рекламного отдела МТС А1
7: 624 10 57.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Список того, что надо, пустым точно не бывает. Что-то вычеркиваем, сразу же добавляем. Но для нас, для девушек, добавить в корзину, а купить уже как получится, разве это главное? Добавить в корзину что-то очень душе нужное. Но это какой-то бессознательный ритуал. Иногда просто хотим отвлечься, пофантазировать. И, кстати, в Азии уже вовсю ощутили свою популярность. Просто на пике славы оказались так называемые дофаминовые сайты. Это платформы или приложения, которые, ну, полностью имитируют процесс оформления заказов в маркетплейсах или в доставках еды. Но главное, что берегут наши финансы и деньги не списывают. То есть без риска, просто удовольствие от предвкушения покупки. И бюджет в порядке, и дофаминчик выделился. В общем, полная имитация. Но в отличие от таких сайтов, у нас на душевном радио приветы настоящие. Вы присылаете их в Telegram-чат и в Instagram, во все наши соцсети. И вот, что написала нам Татьяна. Что сегодня в ее семье целых 3 дня рождения. Вот это 23 июня. Какой богатый день. У брата, мужа, вот, и даже у крестника. Поэтому и Галину, и Дмитрия, и Илью всей семьей Татьяны поздравляют все это большое количество людей, любимых, дорогих, близких, таких, наверное, и очень похожих по характеру, мне так кажется. С днем рождения! Очень вас любит семья, и, конечно, для семьи это большая радость. Все праздники в один день, да, ну такая, да, экономия на бюджете, но здесь главное подарки не объединять, да, вот тут просто разделяем, что для Галины, что для Дмитрия, что для Ильи, поэтому в целом напряг я тоже ощущаю большой такой в семье Шпаковских, надеюсь, что вы все справитесь, без подарка никто не останется, но музыкальный подарок точно будет на душевном радио. Еще перейдем к сообщениям. В Instagram написал Михаил Андрею Трунину. Большущий привет на СТО отправляет. Под душевное радио там уже автоматически все гаечки, все болтики становятся на свои места. Да, сразу, понимаете, пыль соскакивает с машины и салона, вся ржавчина. Вот просто волшебным каким-то свойством обладают... песни отскакивает от нас таким же образом, и плохое настроение куда-то далеко улетает, ну а мы остаемся на душевном с музыкой.
0: Незабываемые мгновения твоей жизни. Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: наслаждаться максимально жизнью, если удалось, вот, например, прическу какую-то красивую сделать или выспаться. Счастье не обязательно должно быть каким-то грандиозным, вот таким с большим заявлением, с большой буквы. Оно может быть просто в мелочах. Надеюсь, кому-то из вас сейчас будет гораздо приятнее этот вторник продолжать, потому что, как и обещала, конец музыкальной 60-минутки, и я сейчас кому-то из вас, авторы сообщений, что приходили в соцсети Душевного радио, вручаю 10 промокодов на сайт Сливки Бай. Давайте мы сейчас дружно поздравим Татьяну, потому что ее сообщение в этом часе пришло последним, и вот по такому стечению обстоятельств моих мыслей, не знаю, звезд, все сошлось, и именно Татьяна получает от Душевного радио 10 промокодов. На что потратите, уже боюсь предположить, потому что целых 3 дня рождения отмечает сегодня ее большая семья, точно найдется что-то у вас интересное и хорошее. Ну, а мы продолжим делиться приветами в следующем часе. Пишите.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Это настоящий тренд. Видео о комплексе «Минск-Мир» во всех соцсетях. Хотите получить приз? Участвуйте в конкурсе видеороликов «Минск World – мой город, мой мир» о жизни в комплексе и его устройстве. До 30 августа разместите в соцсетях видео от 15 секунд и обозначьте специальными хэштегами. Подробности по телефону 7675 и на сайте minskworld.by.
2: Сверим время. Час дня.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко рассказал о запланированной встрече с Владимиром Путиным и длительной командировке за рубеж. Отдельные вопросы подготовки к поездкам обсуждались во время доклада главе государства. Премьер-министра Александра Турчина, передает Билта. Глава государства отметил, что вскоре будет проходить форум регионов Беларуси и России, которая в этот раз организована в Минске и Минской области. «Очень хорошая площадка для обсуждения не только текущих, но и стратегических вопросов», — сказал президент. А также подчеркнул, что этим прежде всего будет заниматься премьер-министр. В Беларуси с 1 июля начинается прием заявлений на единовременную выплату для многодетных семей к школе. Как сообщили в Министерстве труда, такая выплата положена семьям с тремя и более детьми до 18 лет. Ее размер составит 30% от бюджета прожиточного минимума на каждого ребенка-школьника. При этом доход семьи значения не имеет. Выплата начнется с 1 августа. Чтобы подать заявление, нужно обратиться в органы социальной защиты по месту жительства. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня установлены камеры контроля скорости. Они работают на 10 участках в Минске. Радары есть на проспектах Независимости, Жукова и на Партизанском. А еще камеры установили на Притыцкого, Денисовской, Кижеватова, Тимирязева, Маяковского и Ваупшасова, а также на МКАД. Автоинспекторы призывают водителей быть внимательными и не превышать скорость. Неожиданный маркер крепкого ментального здоровья озвучили неврологи. Специалисты отметили, что обладатели стабильной психики способны засыпать даже в стрессовых ситуациях. Появление сонливости при сильном стрессе обусловлено двумя факторами. В первом сценарии активизируется классический защитный режим «бей или беги», при котором из-за всплеска адреналина и ускорения пульса мозг начинает расходовать колоссальное количество энергии, что приводит к быстрому упадку сил и потребности организма в глубоком отдыхе. Вторым типом оборонительной реакции человека на стресс эксперты назвали режим замирания. И к новостям компании. Бренд «Луч» представляет особую коллекцию часов «Брестская крепость». Это не просто часы, это осязаемое воплощение великого подвига, память о котором продолжает жить сквозь время. Тираж всего 400 экземпляров, 200 в исполнении сильвер-матовая сталь и 200 роуз-голд, червоное золото. В дизайне ключевые символы цитадели, и часть средств от продажи будет направлена на поддержку мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 80 копеек, евро 3,20, 10 юаней 4 рубля и 12 копеек, 100 российских 3,79.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня в стране переменная облачность, в основном без осадков. В Бресте плюс 25-27, в Гродно, Витебске и Могилеве 24-26 тепла, а в Гомеле до 28, а в Минске сегодня без осадков и плюс 26. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: Реклама.
1: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Доброго дня!

0: Недушный день.
1: Мы же каждый день совершенно по-разному ощущаем. Бывает, спектр настроения меняется ежеминутно, ежесекундно. Настроение в минус уходит обычно у меня, когда нужно придумать, что приготовить. А иногда и хочется поплакать в рандомный момент, иногда засмеяться. Но потом вспоминаешь, что есть люди, которые нас очень-очень любят. И улыбка, она сама по себе всплывает на лице. И каким-то чудесным образом мышцы работают, что и настроение, правда, можно так улучшить. Ловите рабочий лайфхак. Ну а как улучшить ваше настроение, точно знаю, потому что обычно от этой коллаборации, ну, только положительные впечатления у вас, у наших радиоактивных. У нас коллаборация с кобринскими яйцами, да? Теперь они выходят в упаковке с логотипом душевного радио. Ищите на полках ваших продуктовых магазинов, фотографируйтесь обязательно с упаковочкой, присылайте это нам в Инстаграм, в Телеграм с хэштегом «Душевные яйца», отмечайте нас в своих соцсетях, и в конце этого месяца кто-то уйдет обязательно в следующий месяц, в июль, с фирменной термокружкой «Душевного радио». Такие только, ну, у очень ограниченного количества людей, буквально вот диджеи, Иванушки Интернешнл, ну да и все по... Да, а, ну еще, ну, еще у Юлечки есть такая, да, термок. А вот вы можете, конечно, посмотреть, что за Юлечка у нас уже тут в студии находится. Трансляции «Душевного радио» работают на сайте, в Телеграм-чате. Подключайтесь и можете немножко наш сюрприз вот так одним глазочком разглядеть. Но еще в этом часе из сюрпризов сообщение, что вы присылаете в ТГ-чат во все наши соцсети. Можно делиться приветами на всю страну, потому что «Душевное» ловит везде, где есть интернет. Ну, а еще в этом часе мы с вами сыграем в музыкальный квиз тоже за хорошие призы, но просто потому, что сегодня лето. Давайте отпраздновать.

0: через Ерип или у распространителей.
1: На Озон Ораспродажа дарим скидки до 90%. Выбирайте. Чистящее средство Сиф за 8,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Слушай свои.

Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.

Где ты, с кем ты, что с тобой? Почему ты не со мной? Почему тебя здесь нет? Кто мне даст такой ответ? Кто ответит, почему? Я тебя все так же жду.

0: Музыкальный квиз на душевном радио.
1: Двигаемся по вторнику. 13:29 на часах, а это значит время обеденное. Никто не уличит нас в каком-то неправильном отношении к работе, потому что можно и нужно сейчас отдыхать и отвлекаться. И где же это еще сделать, как не на душевном радио? Прямо сейчас сыграем с вами в музыкальный квиз. Для этого берем в руки телефон и открываем телеграм-чат душевного радио. Приветами, конечно же, будем еще делиться в этом часе, но чуть позже все сообщения вижу, все обязательно прозвучат. Но сейчас мы будем угадывать три мелодии. Три песни со словами. Все подготовила, нарезала самые такие сочные кусочки, по которым можно определить исполнителя. Это и нужно сделать. И правильный ответ одним сообщением прислать в телеграм-чат душевного радио, тот, который с тремя алыми сердечками. Ну и тот, кто первым пришлет правильный ответ, укажет все композиции верно, ну, может быть, с небольшими какими-то ошибочками, но я смогу догадаться, кто их исполняет, тот получит от душевного радио два билета в Великое княжество Сула. А там столько праздников, каждый выходный, да и в будни, но об этом расскажу чуть позже, поэтому играем и билеты в Сулу получаем. Итак, угадываем три композиции. Если готовы, делаю громче. Готовы? Ну тогда поехали.
0: Музыкальный квиз на душевном радио.

0: Ну и как? Ну и как? Ответы приходят в голову. Где-то слышали, что-то знаем. Ну, конечно, все песни из плейлиста душевного радио. Плейлист у нас большой, но те, кто с нами долго, всегда могут вот во время звучания песни так глянуть на сайт, и там все отображается, что играло сейчас, что играло чуть пораньше. Но только будущее, да, предсказать мы не можем. Ну и во время музыкального квиза ответы тоже зашифрованы. Поэтому приходится полагаться только на собственную память. В чертогах разума мы, конечно же, где-то там вот так вот крутятся эти правильные ответы. Три композиции отзвучали. Сейчас нужно просто понять, что это было, и прислать ответы в телеграм-чат душевного радио. И мне кажется, я немножко вас запутала сегодня. Две англоязычные песни. Но, может быть, с этим какая-то трудность возникла мимолетная. Но давайте так, какие идеи? Я вижу уже сообщения. Есть и правильные ответы. Только я не понимаю... А, теперь, я, кажется, только сейчас дошло, что вы имеете в виду под третьим исполнителем. Сейчас вместе посмеемся, когда узнаете, как звучит эта группа. Ну, поехали проверять правильные ответы. Это была группа Fool's Garden, Lemon Tree. Жанны Фриски, никаких вопросов. Empire of the Sun. И знаете, как вы его зашифровали? Empire. Имбирь. Имбирь, только что был в душевном радио. Ну, да, собственно, кто я такая, чтобы придираться к произношению и к написанию? Главное, что отгадали. Ассоциативно группа прозвучала. Ответы мы услышали. Итак, Ирина, вы были первой. Поздравляем вас. Билеты в Великое княжество Сула отправляются вам вот так вот через телеграм-чат. Спасибо всем участникам. Ну, а вы, Ирина, уже знаете, что в Суле можно так отпраздновать купалье. Там и мастер-класс по плетению венков. На этих выходных все тоже повторится, что было и на предыдущих, но еще добавят они купальских традиций, игр. Угощение будет травяным чаем от волшебницы. Но это пропустить никак нельзя. И взрослым, и детям будет чем заняться. И разжечь костер, и поводить хороводы, и попеть, и поплясать, и даже попрыгать. Ну, если не через костер, то где-то рядышком. Отличные летние выходные у нас впереди. Всем спасибо за участие. Ну, а развивать музыкальный вкус, тренировать его, конечно же, продолжим завтра.
1: Музыкальный квиз на душевном радио. Реклама.
2: Пока одни просто хранят деньги, другие их уже приумножают до 14%.

0: приложении «Майтехно». Выбирайте надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
1: Душевный фестиваль возвращается. Два дня, три концерта. Звездный шансон, душа народная. Танцплощадка с душевным радио. 16 и 17 октября, Минск. Дворец спорта. Будет очень душевно. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Выбор BLG начинается здесь. Хмаринская 8.
1: Если отпуск, то все включено. Если радио, то душевное.

0: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

Нет приветов, поэтому впитываем. Ну, сейчас обрадуем Витебск. Михаил отправляет привет в культурную столицу страны одному из лучших анестезиологов города Витебска, Якута Павлу Александровичу Большущий. Привет от душевного радио и от Михаила. Но где-то так вы его впечатлили, ввели в такое идеальное состояние, наполненное гармонией, что просто не может забыть и, наверное, мечтает о следующей встрече. Может быть, не по такому чудесному поводу, а просто поболтать. Но в любом случае, огромный-огромный вам привет и хорошего настроения желает. А какое оно у нас вообще может быть? Во-первых, вторник. Во-вторых, лето. В-третьих, обеденное время. И постепенно мы, конечно же, приближаемся к вечеру. А вечера летом солнечные. Напитываемся витамином D. Завтра продолжим делиться приветами. Ну а очень скоро, буквально в следующем часе, нырнем в такую романтику, перенесемся с вами далеко, при этом никуда из студии не уезжая. Заинтриговала? Сейчас в телеграм-чате расскажу, кто у нас будет в гостях. Смотрите и подключайтесь к трансляции.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Александр Лукашенко сегодня заслушал доклад председателя Гомельского облсполкома Ивана Крупко. Как сообщает Белта, губернатор доложил президенту об обстановке в области в целом, ситуации на границе с Украиной и в приграничных районах и реакции населения Гомельской области на недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского. Обстановка, заверил Иван Крупко, хоть в целом и непростая, но стабильная и контролируемая. Вопросам безопасности уделяется самое пристальное внимание. Глава государства передал гомельчанам свою просьбу не волноваться и не беспокоиться. Президент подчеркнул, у нас есть все необходимое, чтобы защитить население от любого агрессора. С 1 июля в Беларуси вводят новый минимальный порог для уплаты налога на профессиональный доход. Теперь, даже если самозанятый не вел деятельность или его фактический налог оказался меньше, он обязан будет уплатить фиксированную сумму. Как сообщили в Министерстве по налогам и сборам, минимальный размер налога составит 45 рублей в месяц. Для пенсионеров минимальная сумма к уплате снижена и составляет 18 рублей. 6 июля в столице на реконструкцию закрывается мост через реку Свислыч на проспекте Независимости от Янки Купалы до площади Победы. Там ограничат движение транспорта. Объехать участок можно будет по первому и второму транспортным кольцам, а также по улицам центральной части столицы, прилегающим к проспекту Независимости. Но пробок не избежать. Автоинспекторы просят водителей учитывать эту информацию при выборе маршрута. Групповой этап чемпионата мира продолжается. Накануне сборная Аргентины обыграла Австрию 2-0, Уругвай и Кабо-Верде сыграли в ничью 2-2. Франция победила Ирак 3-0, а Норвегия одолела Сенегал 3-2. Иордания уступила Алжиру 1-2. Сегодня в 8 вечера Португалия встретится с Узбекистаном, Англия проведет игру против сборной Ганы в 23:00. В 2 часа ночи Панама встретится с Хорватией, а в 5 утра Колумбия сыграет с Конго. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 80 копеек, евро 3 рубля 20 копеек, 10 юаней 4 рубля 12 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 79 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, кратковременные дожди и грозы возможны лишь в северных районах. Ночью от плюс 8 до плюс 15, а днем в Бресте плюс 26-28, в Гродно и Гомеле 24-26, в Могилеве 21-23, в Витебске 20-22 тепла. В Минске без осадков и плюс 21-23. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека и ее звездные гости, группа «Parrot of Planets».
2: Реклама. Исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией, подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
3: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
4: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Что для вас работа? Стабильный доход?
1: Это классная команда и карьерный взлет.
2: Сыну велик, а в доме новая крыша.
3: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
4: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
5: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Недушный день.
1: Если верить нумерологии, 23 июня Вселенная дарит нам гармонию на целый год. Представляете? А получить ее смогут лишь те, кто открыт для новых возможностей. И одну в эфире сейчас точно откроем возможность живьем услышать белорусскую группу, которая поет на французском, называется на английском «Parade of Planets», друзья! Привет-привет! Ну, запутала, наверное, всех. Давайте разбираться. Михаил.
2: Я.
1: Алексей.
2: Он.
1: Юлия.
3: Я.
1: Здравствуйте, друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Ну, впервые на душевном радио живой концерт у лидеров, не побоюсь этого слова, белорусского шоу-бизнеса.
2: Вау.
1: Ну, об этом, кстати, говорит количество прослушиваний. Не знаю, Михаил, вы за этим следите.
2: Естественно.
1: Почти 500 000 за месяц на Яндекс.Музыке.
2: Есть такой момент.
1: Есть такой, да-да. Ну вот мы с этим вас поздравляем.
2: Спасибо.
1: Потому что это
2: бизнес. Мы принимаем.
1: Это успех, и вы достойны похвалы. Вообще, открываете нашу музыкальную душевную студию. Прямой концерт у нас впервые проходит. Ну и парадом планет, да, называют явление, когда несколько планет выстраиваются вот напрямую от солнышка во строе.
2: Так.
1: Какой-то мини-парад у нас получается. Ну, или на самом деле людей, задействованных в создании треков, образов гораздо больше. Кто вам пишет музыку? Кто делает костюм? У вас большая команда. Звукорежиссер.
2: Ну, команда большая. Ну, главный костяк нас трое. Мы все втроем пишем музыку. А если уже говорить про концертный состав, то у нас есть и звукорежиссер, и художник по свету, и турменеджер, и помощник звукорежиссера.
1: То есть вот. На самом деле большая команда,
2: да,
1: как
2: да.
1: есть, настоящий парад планет, правильно? Ну вот и звездочка Юля, смотри, улыбается мне. Ну вот, если честно, бывает, что неродной язык очень хорошо слышно. Часто такое бывает, да, какой-то акцент. Белорусы вот очень любят на английском, например, петь с акцентом, да? Но вы же поете на французском. Но я бы никогда не сказала, что он не родной язык. В чем секрет?
3: Ну, на английском мы бы тоже пели с акцентом, наверное. Это...
1: Вот, вопрос в том, что английский все выбирают, и надо брать французский. Но он же тоже сложный.
3: Конечно, конечно. Но мы просто не останавливаемся, мы развиваемся каждый день. И до сих пор я занимаюсь с репетитором, с француженкой, дабы, ну, работаем над текстами, правим то, что я написала. Вот, и
1: вот
3: также
1: секрет.
3: И произношение, да, ну, а в целом все из школы пошло, и достаточно было школьного образования нашего, чтобы начать писать песни на французском языке.
1: Но вы еще и в одной школе учились с Михаилом, я правильно понимаю?
3: Да, да. Так и есть.
1: Так, хорошо, но только ли на школьной базе выросло такое произношение? Конечно же нет. Потом вы его оттачивали, правильно?
3: Ну, в основном на школьной
2: базе. На школьной, да. На самом деле у нас каждый урок начинался с разминки рта.
3: Артикуляционной.
1: А давайте вот буквально пару упражнений, как мы будем разминаться. Как раз вам пригодится.
3: Я не буду показывать.
1: Почему?
3: Я красивая.
1: У нас есть видеотрансляция. Друзья, подключайтесь к телеграм-чату, там можно нажать видеотрансляцию, можно на сайте Душевное радио. Пожалуйста, смотрите, как проходит артикуляционная гимнастика у группы Parade of Planets.
2: Под нашу песню,
1: да.
2: Давайте посмотрим, да.
1: Хорошо, но тогда поговорить еще мы успеем. Фанаты ликуют в телеграм-чате, куча сообщений и в других наших соцсетях. Я в числе фанатов тоже ликую, потому что ребята к нам пришли с презентацией нового альбома. Давайте мы пару слов или много слов скажем о нем.
3: Вы знаете, это так знаково, что именно на душевном радио происходит презентация нашего нового альбома, потому что вот именно такой эпитет можно подобрать к нему. Он душевный, он свежий, он воздушный.
2: Он романтичный.
3: Романтичный, совершенно нам не свойственный какой-то такой...
1: Секундочку. Что? Вы же всегда об этом, вы же всегда с душой, всегда о романтике. Как же по-другому может быть на французском?
3: Да, ну вот немного по-другому.
1: Уже заинтриговали, хочется услышать.
2: Ну, уже выпустили, уже свойственный, поэтому надо...
3: Да, теперь это уже тоже наше,
2: теперь
3: да.
2: Теперь это уже мы.
3: И мы уже с этой стороны себя тоже показали.
1: Какие песни мы сейчас услышим?
3: Сейчас будет песня «Dans les flammes». Да, про мотылька, который летит прямо на пламя.
1: Ничего не боится, на свет.
3: Боится.
1: Летим на свет.
3: Да.
1: Летим на свет вместе с группой Parade of Planets. Друзья, поехали! Поехали!

0: звучат аплодисменты.
1: Ну, это я сейчас их обязательно...
0: Мы вот, слышим там.
1: Вот они, аплодисменты. Очень нам нравится. Ну, давайте следующий новый альбом. Он такой, хочется дальше и дальше.
0: Что еще песня?

0: Браво! Группа Parade of Planets в эфире душевного радио. Наш полет продолжается. На тот случай, когда точно психолог не нужен, в эфире живой концерт легендарной белорусской группы. Ребята, давайте мы поаплодируем, потому что тут явно с той стороны приемников, в интернете, по всему миру, все, кто к нам подключились, ликуют, наслаждаются. И тут, просто все идеально совпадает.
1: Спасибо,
0: приятно наблюдать. Но это я не просто потому что хочу похвалить, а потому что мне вот искренне есть что вам сказать. Но вот тоже интересно, есть люди, которые идут туда, где у них все хорошо, легко складывается, что как бы логично. Но получается, вот, например, рисовать, нравится проектировать, архитектура. А вы к такому типу людей относитесь? Вам легко это дается? Или добились того, что мы слышим и видим благодаря упорству, трудностям? Расскажите.
2: Ну, добились. Такое добились. Утверждение.
0: Которое... Я вам говорю, добились. Все,
1: идем,
0: это база.
2: Идем. Да, мы идем, мы добиваемся.
0: Ступеньки,
2: мы,
0: да.
2: Мы в пути, мы в пути. Главное, все делать с любовью, все делать с желанием и не уставать, вставать каждое утро с новыми целями, с новыми какими-то маленькими пунктиками.
1: Да не сказать, что путь легкий. Все-таки быть музыкантом, наверное, это вопреки. И это по любви. Только получается только потому, что ты любишь то, что ты делаешь.
0: А как проходит жизнь артиста, вот обычная жизнь? Вы каждый день репетируете? Или у вас есть какие-то другие, не связанные с творчеством, хобби?
1: Репетировать не репетируем, но каждый день ходим на студию как на работу. И с самого утра и до вечера пишем музыку, работаем над проектом. То есть это вот как обычная работа, как у всех людей, так и у нас.
2: Я классифицирую себя как творческий разнорабочий. Меня, если спрашивают, кто ты, я не говорю, вот певица там, я не говорю.
0: Хорошо,
2: говорю,
0: что имеет в виду Юлия? Поясните, пожалуйста.
1: К Юлии и поясните.
2: Очень много всего. Вплоть до, конечно же, работы над песнями, написания мелодии, написания текстов. То есть, автор мелодии, автор текстов, певица.
0: Да-да, на секундочку, это все Юлина.
2: Шапка профиля расширяется, сейчас раздувается. Также я часто занимаюсь видеопродакшеном, созданием видео. Которые у нас в соцсетях.
0: Вы посмотрите соцсети группы Parade of Planets. Инстаграм потрясающий, сайт какой стильный. У вас очень стильный контент.
1: Ну, спасибо. Сайтом занимался я.
0: Михаил, я хотела Юлю похвалить. Похвалила Михаила.
2: У меня только видео.
0: Хорошо, но вашу музыку, правда, можно понимать сердцем. Под нее очень хочется двигаться, вместе с вами хочется двигаться, с ней хочется чувствовать. Поэтому если у кого-то вопросы, вот чего-то не хватает внутри, включаем нашу белорусскую группу, вы очень разные. Но, несомненно, белорусская группа Parade of Planets. Делаем звук громче прямо сейчас в нашем эфире. Живой концерт. И что мы сейчас услышим?
2: Мы услышим еще один трек из нового альбома. Он единственный такой, немножко выбивается. Посвящаем его Дмитрию Санковичу.
0: Ой, сейчас его лысинка уже от румянца просто в бордовую, в пунцовую превратилась.
2: Недавно были у вас на душевном радио, да, он сознался, что это его любимая песня. Мы поэтому не могли не включить ее сегодня.
0: Все душевные делают громче. Выход группы Parade of Planets.

0: затанцевалась. Признаюсь честно, ну, часики тикают. Это какая-то гипнотическая музыка. Я засмотрелась на Юлю, заслушалась ребят. Просто для меня, для вас такой подарок на душевном радио. В прямом эфире живой концерт группы Bread of Planets. Презентация нового альбома. И после небольшой рекламы мы продолжим общаться с ребятами в прямом эфире.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
0: Тик-так, часики, да, уже протикали, реклама прошла. Но прямо сейчас в нашем эфире, в эфире душевного радио, живой концерт легендарной белорусской группы Parade of Planets! Сами себе пошумели, но вот это магия радио, конечно, нас очень много сейчас, у нас огромное количество подключений. Ну и будем честны, подпевать вам могут немногие из-за языкового барьера. Это сложный путь для артистов выбрать.
3: Вы не поверите, на концертах и правда поют.
0: Поют, хорошо. Почему не поверим? Верим, правильно? Для того, чтобы петь, нужно просто желание
3: вот,
0: подпевать. Подпевать, да. Петь красиво, да. Но вы берете другим, как сейчас модно говорить, у вас вайб.
3: Yes.
0: У вас такой особенный вайб. Группе скоро 10 лет. Об этом вообще можно упоминать в эфире или нет?
3: Стеснительно немножко, но да, так и есть.
0: Но это очень большой проект, это большой путь. Что поменялось за эти годы?
3: У нас меняется стиль музыки, мы больше экспериментируем, больше нового звука, да и становится, как мне кажется, профессиональнее все. И мы растем, и, собственно, с нами растет и наш слушатель. И как-то мы все вместе идем, и здорово получается. И растут залы, что самое главное, самое приятное, что с каждым концертом людей все больше и больше.
0: И очень хотелось бы узнать о вашем свеженьком, такой еще, правильно, не до конца, невозможно даже такое забыть, ваш свежий концерт.
3: Да.
0: Он был таким самым грандиозным, насколько я понимаю, в Беларуси.
3: На сегодняшний день, да.
0: Сколько это людей?
3: 1500 человек.
0: Билеты, естественно, расхватали.
3: Расхватали.
0: Сразу. Ну, как же может быть по-другому? Вы на каких эмоциях сейчас, спустя время? Вы подустали или вам нужно двигаться дальше? Какие у вас планы?
4: Конечно же, мы двигаемся дальше. Мы уже сейчас не будем вам пищать здесь, как мы рады.
0: Почему это? Я вообще обожаю попищать. Давайте вместе попищим.
4: После этого мы уже отыграли еще несколько концертов. И вот еще
3: однако
4: предстоит...
3: не сольных.
4: Не сольных,
3: сольные,
4: да.
3: Сольные — это особенные.
4: Особенные концерты, особенная публика, вся наша. Ты выходишь просто купаться в любви. Это наша публика, она отличается культурой. Они совершенно...
0: Поподробнее так с этого места.
3: Ну, публика уже достаточно зрелая, поэтому это уже люди примерно и нашего возраста.
0: Люди со вкусом.
3: Люди со вкусом, безусловно, потому что, ну как...
4: Умеющие иначе, чувствовать.
3: Да. Вот это в основном уже семейные люди, поэтому они уже, скажем так, перебесились и уже готовы воспринимать, любить.
0: Я думаю, что в любом возрасте люди готовы беситься,
3: да.
0: И любить, и воспринимать. Но мы готовы чувствовать дальше. Давайте нам, пожалуйста, хиты.
3: Давайте. Будем подпевать, правильно?
0: Да, да, мы готовы к хитам. Поехали.
4: Конечно же, без Уэйта Намур нельзя представить наш хитовый плейлист.

0: это просто пушка. Обалденный трек, именно такие отзывы прилетают в наш ТГ-чат. Ну еще бы, в эфире душевного радио Parade of Planets, друзья! Ну и, конечно, много вопросов поступает от наших радиоактивных, и в Телеграм-чат, и в Инстаграм их присылают. Обязательно попытаем немного группу. Но давайте сначала прервемся на маленькую коротенькую рекламу.
1: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Недушный день.
0: В прямом эфире душевного радио живой, настоящий, животрепещущий. Вот прямо самый-самый сочный и свежий концерт белорусской суперпопулярной, самой популярной группы белорусской. Вот так вот я скажу. Parade of Planets. Я на улыбке просто растягиваю каждое слово, но мне очень нравится вас, ребята, здесь видеть. Вы открываете нашу студию.
4: И нам очень-очень радостно.
0: Ну а теперь давайте нас проверим, насколько вы честны со своей аудиторией. Итак, прилетают нам вопросики. Вот скажите, пишет Иван, в Инстаграм написал, вы любите ходить в походы?
4: Обожаем.
0: С палатками?
4: Да. Это нас приучила школа, на самом деле, наверное, с класса восьмого. Мы вот каждое лето собирались и ходили. И по Беларуси, ну, наверное, уже много где я переходил. И что мне первое идет в голову? Озеро Нарыч, озеро Вишнево. Вот все, что.
0: Неужели обошли озеро Нарыч? Вот так вот.
4: Ну не обошли уже прям, давайте. Не будем.
0: Объехали. Будем, да. Будем, мы же честны, мы говорили.
4: Ну, и до сих пор каждое лето я езжу вот на Лепельские озера отдыхать. И каждый год.
0: Но наверняка, когда люди узнают вас, такое вообще бывает?
4: Бывает.
0: Ну, естественно, бывает, потому что я слышала ранее, Юля в интервью рассказывала, что есть некоторые привилегии, да, что можно, да, что все считают вас европейскими артистами и никак не ожидают встретить где-то у метро, в метро, в магазине в очереди, правильно?
5: Бывают эти приятные встречи.
0: Ну, допустим, вы на природе, что-то вас просят как артистов спеть, сыграть, как комиков, стендаперов просят пошутить в любой компании. Вот честно, я не представляю, как Parade of Planets исполняется что-то вот у костра из вашего репертуара, потому что он такой, такой сценический, такой студийный, такой вайбовый. Но бывают, скажите, вы играете и в акустике иногда.
5: Да, мы играем. А если бы мы были вместе, я думаю, что это вообще без проблем, конечно же, бы мы спели. Но если меня просят спеть отдельно где-то вот так за столом, я обычно говорю, что я делаю это только за деньги.
4: Этого я не знал, да.
5: И сливаюсь.
0: И мы не знали. Это приятно.
4: Даже для меня сюрприз.
0: Я думаю, что это не последнее открытие. 10 лет вместе, а вот правильно. Это хорошо, правильно. А в чем секрет вашего дружного коллектива? Потому что такой вопрос пришел от Ксении.
5: Ну, это не секрет.
4: Секрет – это поиск компромиссов постоянный. В творчестве непросто, на самом деле, находить общий язык. И поэтому тут нужно учиться идти на уступки, собственно, наверное, как и в семье.
5: Мы просто в какой-то момент поняли, что нас объединяет что-то очень ценное, что мы не можем потерять. И поэтому, знаете, как ребенок в браке, да, нам обязательно нужно ради него постараться. Вот. И поэтому, если бывали какие-то кризисные ситуации, назовем это так, мы их решали, двигались дальше, и вот до сих пор вместе.
4: До сих пор решаем, да.
5: но уже так все нормально.
0: Это мы просто повторим для наших радиоактивных. То есть трудности есть везде, в любой сфере.
4: Безусловно.
0: И, да, и вы, как большая семья, группа, вы столько лет вместе, вы столько друг о друге знаете, но все равно кризисы тоже вас не минуют, и вы из них выплываете. Конечно. За счет большой любви к тому, что делаете, друг к другу, любви, да, между прочим, и к нашим слушателям.
4: Это правильно? Жизнь.
0: У нас еще есть такая жизненная, красивая композиция. Что она для вас значит? И ею мы вот так вот уже будем закрывать наш первый живой музыкальный концерт в студии душевного радио. Юлия, вам слова.
5: Ну, это одна из моих самых любимых песен. Называется она «Avec toi». Ваши как-то радиоактивные могут называть ее «А вы кто?».
0: И душевные. Нас как ни назови, мы всегда с вами. Понимаешь? Вот все, кто нас слушают, это ваша группа поддержки. Постоянно.
5: Спасибо вам большое. Нам очень приятно. Мы это чувствуем.
0: Значит, мы сейчас услышим «Avec toi». Песня о любви.
5: Конечно.

0: Такая разная, но несомненно белорусская группа Parade of Planets в эфире душевного. Живой концерт на нашей волне прозвучал впервые. Ребята, спасибо вам огромное! Где искать треки? Пару слов.
1: На всех площадках, где вам удобно. Наши треки лежат и ждут ваших прослушиваний. Слушайте, конечно, наш новый альбом. Альбом называется «Рев. Мечта». Помечтайте вместе с нами. Сейчас отличная погода, чтобы в наушниках пройтись по нашему любимому городу с этой прекрасной музыкой.
0: Мечтаем, включаем в наушниках Parade of Planets, наслаждаемся летом, жизнью. Спасибо вам огромное, ребята, что пришли к нам в гости. До скорых встреч.
2: Спасибо, душевное
0: радио. Пока-пока.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Александр Лукашенко заслушал доклад премьер-министра Александра Турчина, передает Белта. Главными темами, на которых акцентировал внимание президент, стали промышленность, сельское хозяйство и сотрудничество с дружественными странами на внешнем контуре. Что касается текущей ситуации в сельском хозяйстве, то глава государства обратил внимание на подготовку к уборочной кампании, особенно в части эксплуатации дорогостоящей техники и закрепления за ней квалифицированных специалистов. С 1 июля в Беларуси начинается прием заявлений на единовременную выплату многодетным семьям для подготовки детей к школе. Право на получение матпомощи имеют семьи с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет. Уровень дохода семьи при этом значения не имеет. Выплаты начнут поступать заявителям с 1 августа. Питьевой режим в жару. Сколько воды нужно пить взрослому и ребенку в день? Общая рекомендация – 2 литра в условиях сильной жары не работает. Врачи советуют рассчитывать норму индивидуально. Базовая формула – 30-40 мл жидкости на килограмм собственного веса. С 15 по 17 октября белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. В Минске пройдет душевный фестиваль. 17 октября в 9 вечера зрителей ждет концерт, дискотека, танцплощадка с душевным радио. На сцену выйдут настоящие королевы танцпола, группа «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», а еще обаятельный Максим Тимаков и харизматичный диджей Дмитрий Санкович, тот самый голос душевного радио, который точно знает, как сделать вечер веселым. Музыкальная машина времени перенесет все в атмосферу 90-х и 2000-х, превратив это событие в праздник безудержной энергии и настоящих танцевальных хитов. Новость предоставлена билетным операторам TicketPro. Спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. Новостям компании. Бренд «Луч» представляет особую коллекцию часов «Брестская крепость». Это не просто часы, это осязаемое воплощение великого подвига, память о котором продолжает жить сквозь время. Тираж всего 400 экземпляров, 200 в исполнении «Сильвер» — матовая сталь и 200 «Rose Gold» — червонное золото. В дизайне ключевые символы цитадели. Часть средств от продажи будет направлена на поддержку мемориального комплекса «Брестская крепость. Герой». О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 80 копеек, евро 3 рубля 20 копеек, 10 юаней 4 рубля 12 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 79 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность. Кратковременные дожди и грозы возможны лишь в северных районах. Ночью от плюс 8 по северу до плюс 15 по югу, а днем в Бресте плюс 26-28, в Гродно и Гомеле 24-26, в Могилеве 21-23, в Витебске 20-22, в Минске без осадков и 21-23 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама. Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке Белвэб получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Доброго дня!

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

0: спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте Sportmaster Buy. Акция действует по 31 июля 2026 года.
1: Skyline Cinema приглашает вас окунуться в мир незабываемых впечатлений и яркого кино. Комфортные залы, вкусный попкорн и уникальные мероприятия. И хорошая новость для тех, кто ценит комфорт и свой бюджет. Теперь попасть в мир кино еще проще. Пенсионный билет в Skyline Cinema всего от 11 рублей. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Ждем вас!
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай свое.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Здравствуйте, я Алексей Глызин. Слушайте мои песни на душе.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Добрый день. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит с визитом Беларусь. Об этом по итогам доклада президента Александра Лукашенко сообщил премьер-министр Александр Турчин. Как передает Белта, глава правительства проинформировал главу государства

0: об итогах своего недавнего визита в Узбекистан и состоявшихся там переговорах с лидером этой страны. Подтверждено, что Шавкат Мирзиёев прибудет в Минск 8-9 июля. Завтра в стране подорожает топливо на 1 копейку. Как сообщили в Белнефтехиме, литр 92-го бензина на заправках будет стоить 2 рубля 58 копеек, 95-го и дизельного топлива 2 рубля 68 копеек, 98-го бензина 2 рубля 90 копеек. Минтруда и соцзащиты утвердила порядок обеспечения сотрудников центров соцобслуживания велосипедами и электровелосипедами. Обычные велосипеды выдадут соцработникам и помощникам по уходу, чей ежедневный маршрут составляет менее 5 километров. Электровелосипеды будут предоставлены специалистам при условии, что протяженность маршрута для оказания услуг достигает 5 километров и более. Лидер футбольной сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории финальных стадий чемпионата мира, забив 18 мячей. Накануне Месси оформил дубль против сборной Австрии, тем самым обеспечив своей команде проход в 1/16 финала. После 2 туров путевки в плей-офф себе также обеспечили сборные Германии, Мексики и США. Групповой этап завершится 28 июня. В плей-офф выйдут 32 сборные из 48. Поединки 1/16 финала пройдут с 28 июня по 3 июля. К новостям компании «Суши» 40 штук всего за 28 рублей. Все реально на Сливки Бай. Заходи на сайт или в приложении и заказывай суши со скидкой 50% от Art Food. 3 июля в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет 20-й фестиваль «Багратион», приуроченный ко Дню независимости Республики Беларусь. Вас ждет насыщенная развлекательная программа, масштабная военно-историческая реконструкция и катание на танке. Для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка». Билеты на сайте «Линии Сталина». Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Изольные соломки, глина и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти и салфетки и многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5, станция метро Первомайская. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 80 копеек, евро 3 рубля 20 копеек, 10 юаней 4 рубля 12 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 79 копеек.
1: Погода на душевном радио.
0: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, кратковременные дожди и грозы возможны лишь в северных районах, ночью от плюс 8 до плюс 15, а днем в Бресте 26-28, в Гродно и Гомеле 24-26, в Могилеве 21-23, в Витебске 20-22 тепла, в Минске без осадков и 21-23 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.
2: Реклама. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Бывают встречи, которые особенно согревают сердца. Душевный фестиваль возвращается 16 и 17 октября в Минском дворце спорта. 3 больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Торопитесь на праздник, который нельзя пропустить. Билеты уже в продаже на сайте Ticket.pro.
4: Давай безлимитный гейминг.
5: Давай. Шеринг.
4: Чатинг.
5: Стриминг.
4: Скроллинг.
5: Киссинг.
4: Лавинг.
6: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
7: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу «Катарина». которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
8: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку? Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
9: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: На Озон Ораспродажа дарим скидки до 90%. Выбирайте тушь для ресниц Белор Дизайн за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море. О коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
2: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеется противопоказание и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
3: Давай безлимитный гейминг.
4: Давай. Шеринг.
3: Чатинг.
4: Стриминг.
3: Скроллинг.
4: Киссинг.
3: Лавинг.
5: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
6: Исполняете народную музыку или создаете ее современной интерпретацией, подайте заявку на конкурс «Душа народная» до 1 сентября. Подробности и условия участия на сайте душевного фестиваля душевныйфест.by.
7: Телефон рекламного отдела МТС А1 624-1057.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
2: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
3: Пока одни просто хранят деньги, другие их уже приумножают. До 14.

0: выбирайте надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
3: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. You know, you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Считайте выгоду июня. В комплексе «Минск-Мир» особые условия на покупку жилой и коммерческой недвижимости, а также на бизнес-апартаменты. При первоначальном взносе 60%, выгода 6%, а если больше, и выгода больше. Плюс рассрочка на остаток до 30 месяцев, без увеличения стоимости. Успейте до конца июня. Звоните прямо сейчас. 7675. Сайт minskworld.by.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Александр Лукашенко заслушал доклад премьер-министра Александра Турчина. Как передают Белта, отдельной темой доклада стали взаимоотношения с дружественными странами на внешнем контуре. Упоминались, в частности, недавние визиты премьер-министра в Узбекистан и Россию. Речь шла о переговорах глав правительств Беларуси и России. Также президент и премьер-министр обсудили промышленность и сельское хозяйство. Кроме того, Александр Лукашенко рассказал о запланированной встрече с Владимиром Путиным и длительной командировке за рубеж. Накачивание Европы оружием и милитаристская идеология – одна из самых тревожных тенденций. Об этом заместитель министра иностранных дел Игорь Секрета заявил во время выступления на площадке ОБСЕ. По его словам, Европа активно перевооружается и готовится к полномасштабному конфликту. Страны ЕС и НАТО системно продвигают на всех уровнях

0: милитаристскую повестку. Война выстраивается в головах сознания народов стран НАТО, закрепляется ее неизбежность. С 14 по 20 июля в Беларуси пройдет международный фестиваль искусств «Славянский базар Витебске». Для иностранцев и 71 государства, следующих через международные пункты пропуска, на фестиваль в нашу страну будет действовать безвизовый порядок въезда. Такой фестивальный безвиз вводится с 4 по 31 июля. Иностранным гостям понадобится оригинальный или электронный билет на мероприятия фестиваля, проводимые в летнем амфитеатре либо в концертном зале Витебска, также действительный документ для выезда за границу. Ученые раскрыли секрет медлительности ленивцев. Исследователи из Бразилии, Германии и Великобритании выяснили, что причина в особых так называемых прыгающих генах, которые накапливались в ДНК этих животных более 30 миллионов лет. Эти гены связаны с митохондриями и метаболизмом. Из-за низкой энергетической потребности клеток митохондрии работают расслабленно, а медленный метаболизм позволяет ленивцам экономить силы. Вот почему они спят 15-18 часов в день и почти не регулируют температуру тела. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 80 копеек, евро 3 рубля 20 копеек, 10 юаней 4 рубля 12 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 79 копеек.
1: Погода на душевном радио.
0: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, кратковременные дожди и грозы возможны лишь в северных районах. Ночью от плюс 8 по северу до плюс 15 по югу. А днем в Бресте плюс 26-28, в Гродно и Гомеле 24-26, в Могилеве 21-23, в Витебске 20-22 тепла. В Минске без осадков и 21-23 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синькевич, а далее на душевном радио проект «Музыка в дорогу». Час проверенных драйвовых хитов.

0: из гриб или у распространителей?
1: Спасибо абонентам МТС за то, что 24/7 вы с нами. В свой 24-й день рождения мы дарим скидки до 24% на гаджеты. Акция по 4 августа 2026 года. Подробности на шоп МТС Бай и по номеру 210.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам, а теперь легендарная музыка в дорогу возвращается. I'll be
4: back. Каждый будний день с 17 до 18.00.
3: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: Вот это яйца! Всем яйцам яйца! Кобринские яйца с натуральным желтком, без химических красителей. Потому что наши куры едят только корма, выращенные нами на белорусской земле. Яйца кобринские, значит, натуральные.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
0: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в 3-7 беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель группы Белмедпрепараты.
1: Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
1: Чатинг.
3: Стриминг.
1: Скроллинг.
3: Киссинг.
1: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
5: Что для вас значит работа?
6: Когда просыпаешься утром с охотой.
7: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
6: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
5: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
8: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Новое авто BLG в наличии в Атлант-М. Кредит с авансом от 0%. Три автоцентра в Минске. Машиностроителей Шаранговича Независимости. Подробности на сайте blgatlantm.by. BLG Атлант-М. Выбирайте с душой.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Огонь! Гриль-фест в самом разгаре в магазинах «Хит». Колбаски «Братвурст» из свинины, полуфабрикат. Всего за 7 рублей 59 копеек за 600 грамм. С 22 июня по 5 июля. Разжигай по хитовым ценам. Подробности на hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Ред. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Белбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
1: Новые игры Оракул в Белбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на belbet.by или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
2: Спортмастере цены пополам. На мировые спортивные бренды с гарантией подлинности товара. Подробности по телефону 8-801-147-77 и на сайте Sportmaster.by. Акция действует по 31 июля 2026 года.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Если обнимать, то крепко. Если радио, то душевное.

0: Начало часа представляет жилой комплекс «Минск-Мир».
1: Это настоящий тренд. Видео о комплексе «Минск-Мир» во всех соцсетях. Хотите получить приз? Участвуйте в конкурсе видеороликов «Минск World, мой город, мой мир» о жизни в комплексе и его устройстве. До 30 августа разместите в соцсетях видео от 15 секунд и обозначьте специальными хэштегами. Подробности по телефону 7675 и на сайте minskworld.by.
2: Сверим время. 18 часов. Вы слушаете «Душевное радио».

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый вечер. Один из крупнейших народных проектов года – комплекс воинской славы в честь операции «Багратион» после реконструкции открыли в Светлогорском районе Гомельской области. Обращение участникам направил президент. Как отметил Александр Лукашенко, событие – еще одно яркое свидетельство благодарной памяти потомков о подвиге героев, принесших свободу белорусам.

0: русскому народу. Президент отметил, что в реконструкции комплекса приняли участие жители всей страны. Слова особой признательности за вклад в святое дело сохранения правды о войне Александр Лукашенко адресовал неравнодушным гражданам, историкам, проектировщикам, строителям, трудовым коллективам и общественности. Больше 60 педагогов поучаствуют в финале республиканского конкурса профессионального мастерства «Учитель года». Конкурсные мероприятия очного этапа пройдут с 21 по 30 сентября. 1 и 2 октября финалисты примут участие в съезде учителей и работников образования СНГ, Международном фестивале педагогического мастерства. Имя победителя объявят на праздничном концерте ко Дню учителя. Ему вручат символ конкурса «Хрустальный журавль», денежное вознаграждение и приз от президента Беларуси – автомобиль. 13-й тур чемпионата Беларуси по футболу стартует в пятницу. В 6 вечера барановичи сыграют против Славии. В 20:00 Арсенал встретится с Гомелем. В субботу пройдут матчи Динамо Минск-Витебск, Торпедо Белас-Батэ, МЛ Витебск-Нафтан, Новополоцк и Динамо Брест-Минск. А в воскресенье Днепр сразится с Неманом, а Ислыч сыграет с Белшиной. В сети появились свежие фото макета 18-го айфона. На изображении показан аппарат в серебристом корпусе. Основная особенность – крупная белая прямоугольная вставка на задней панели и в верхней части которой расположен блок двойной камеры. Дизайн заметно отличается от существующих моделей, что подтверждает слухи о серьезном обновлении внешнего вида. Правда, iPhone 18 вряд ли появится раньше весны следующего года. Связано это с тем, что этой осенью компания, как ожидается, представит не только флагманские iPhone 18 Pro и Pro Max, но и свой первый складной смартфон. О курсах валют: доллар по Нацбанку 2 рубля 80 копеек, евро 3 рубля 20 копеек, 10 юаней 4 рубля 12 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 79 копеек.
1: Погода на душевном радио.
0: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, кратковременные дожди и грозы возможны лишь в северных районах. Ночью от плюс 8 по северу до плюс 15 по югу. Днем в Бресте 26-28, в Гродно и Гомеле 24-26, в Могилеве 21-23, в Витебске 20-22, в Минске без осадков и 21-23 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: или у распространителей.
1: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
2: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
3: Ищите смартфон, телевизор или газонокосилку. Все есть в каталоге «Онлайнер». Сравнили, выбрали, заказали и готово. Каталог «Онлайнер». Легкий выбор сложных товаров.
4: Рыжик, все, я понял. Готовимся к новоселью. Как раз в банке «Белвеб» получил кредит 90% от стоимости квартиры на 20 лет. Узнайте подробности по номеру 205 и на сайте belweb.by.
5: Телефон рекламного отдела МТС А1
6: 624 10 57.

0: выбирайте надежность и выгоду. Открывайте вклад в Технобанке.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: и в окнах одинокий свет напоминал про зимний холод. Теперь совсем другая жизнь, но как и прежде снега, тень напоминает о тебе и возвращает день.
1: День никто!

0: Реклама.
1: 28 июня «Суперлото» разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через ЕРИП или у распространителей.
2: Умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
3: «Светофор». 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
4: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
5: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель рук Белмедпрепараты.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Выбор Джили начинается здесь. Хмаринская 8.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня Сергей Синкевич. Добрый вечер. Президент заслушал доклад премьер-министра Александра Турчина. Как передает Белта, главными темами стали промышленность, сельское хозяйство и сотрудничество с дружественными странами на внешнем контуре. Обсудили ситуацию в промышленности. Также Александр Лукашенко заслушал доклад губернатора Гомельской области. Иван Крупко доложил президенту об обстановке в области в целом, ситуации на границе с Украиной и в приграничных районах. Глава государства передал гомельчанам свою просьбу не волноваться и не беспокоиться. Президент подчеркнул, у нас есть все необходимое, чтобы защитить население от любого агрессора. 6 июля в столице на реконструкцию закроют мост через реку Свислыч на проспекте Независимости от Янки Купалы до площади Победы. Там ограничат движение транспорта, об этом сообщили в ГАИ. Объехать участок можно будет по первому и второму транспортным кольцам, а также по улицам центральной части столицы, прилегающим к проспекту Независимости. Но пробок не избежать. Автоинспекторы просят водителей учитывать эту информацию при выборе маршрута. Питьевой режим в жару. Сколько воды нужно пить взрослому и ребенку в день? Общая рекомендация 2 литра в условиях сильной жары не работает. Врачи советуют рассчитывать норму индивидуально. Базовая формула 30-40 мл жидкости на килограмм собственного веса. Групповой этап чемпионата мира продолжается. Накануне сборная Аргентины обыграла Австрию 2-0. Уругвай и Кабо-Верде сыграли в ничью 2-2. Франция победила Ирак 3-0, а Норвегия одолела Сенегал 3-2. Иордания уступила Алжиру 1-2. Сегодня в 8 вечера Португалия встретится с Узбекистаном. Англия проведет игру против сборной Ганы в 23:00. В 2 часа ночи Панама встретится с Хорватией, а в 5 утра Колумбия сыграет с Конго. Новость предоставлена билетным оператором Ticket.pro. Спорт, концерт, театр, цирк, фестивали. Твой билет на Ticket.pro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. К новостям компании «Бренд Луч» представляет особую коллекцию часов «Брестская крепость». Это не просто часы, это осязаемое воплощение великого подвига, память о котором продолжает жить сквозь время. Тираж всего 400 экземпляров, 200 в исполнении «Сильвер», «Матовая сталь» и 200 «Роуз Голд», «Червонное золото». В дизайне ключевые символы цитадели. Часть средств от продажи будет направлена на поддержку мемориального комплекса «Брестская крепость. Герой». О курсах валют. Доллар по Нацбанку 2 рубля 80 копеек, евро 3 рубля 20 копеек, 10 юаней 4 рубля 12 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 79 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра в стране будет переменная облачность, кратковременные дожди и грозы возможны лишь в северных районах. Ночью от плюс 8 по северу до плюс 15 по югу, а днем в Бресте плюс 26-28, в Гродно и Гомеле 24-26, в Могилеве.

Люби 21-23, Витебске 20-22 тепла. В Минске без осадков и 21-23 с плюсом. Это были главные новости за сегодня. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда.
2: Play on the legend level.
3: Клиент.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
4: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
1: Пиан.бай, телефон 214. Получение прибыли не разыгранно связано с риском получения убытков.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Незабываемые мгновения твоей жизни.

0: Футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
1: level. Вент.бай, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Душевное радио. Классика хитов.
1: Алло. Алло. Видишь ветер? Ну и что? Посмотри в окно. Ну и что? А вчера было солнце. Ну и что? Зачем ты все время говоришь одно и то же?

Элитный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцпл.

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя.